Жизнь моя погублена тобою. Но ты будь уверена в искренней любви моей. Жизнь моя погублена.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

к любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
5: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
4: Из-за чего это происходит?
5: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
4: А чем это грозит?
5: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
4: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
5: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
4: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
5: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет. Доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
4: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ-10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал

пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовала ей над ареной. Он по нервам, нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите!

сказать. Но как тебя не стало, и звездочка упала, а я желание не успел сказать.

кучковались во дворе мальчишки и все чинили старенький мопед. Кучковались

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

знаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом. И с собой мне не справиться никак.

убежать и не уплыть в ластах. Я стихами рвал твое сердце, и ресницы хлопали часто. Было мне, наверное, лет 20, зубы белые, а шаг твердый. С кем попало, не хотел знаться. Ты красивая, а я

есть везде люди. Я по самому ходил краю, но спасало то, что ждешь, любишь. Я занозу ту давно вынул, превратил ее огонь в пепел. И я нашему пою сыну, что любовь.

послушай, не спеши. Мы вместе только без души, года любви на нет сошли. Прошу, замедли рок судьбы.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Мужчины, это важно знать. Дискомфорт внизу живота, частые ночные подъемы и ощущение неполного опорожнения – это может быть простатит. У нас в студии специалист по мужскому здоровью Виктор Владимирович Горский. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. После 60 лет с простатитом сталкивается около 70% мужчин. Однако проблема молодеет. После 30 лет мужчина начинает терять мышечную массу, в том числе мышцы простаты и тазового дна. Они начинают слабеть, секрет простаты задерживается и густеет. Простата может увеличиться в 5 раз.
4: Виктор Владимирович, скажите, к чему может привести простатит, если его игнорировать?
5: К аденоме, дальше катетер, а это в перспективе полная потеря независимости.
4: Но почему мужчины доводят до такого состояния?
5: Да все просто. Стыдно, страшно и надежда на авось. Поэтому я искал терапию, которую можно будет проводить в домашних условиях. Мое внимание привлек медицинский комплекс «Нанопрост». Это прибор.
4: Чем же он интересен?
5: «Нанопрост» работает без ректального контакта. Его можно использовать в машине, дома, на работе. Никто не догадается, что вы проходите процедуру. На разработку «Нанопрост» ушел не один год работы советских ученых и была создана технология совместного воздействия переменного магнитного поля и высокочастотной вибрации. Звоните, узнавайте подробнее о приборе «Нанопрост» и о том, какой ценный подарок вы можете получить. Звездочка 125.
4: А как работает «Нанопрост»?
5: Магнитное поле снимает отек, убирает боль и восстанавливает кровообращение, разжижая застойный секрет. А высокочастотная вибрация – это полноценная тренировка мышц тазового дна и прекрасный способ поддержать здоровье простаты.
4: Что мужчина чувствует, когда использует этот прибор?
5: После первого сеанса он может почувствовать приятное тепло внизу живота. Это может означает, что кровообращение начинает восстанавливаться. А уже через неделю возможно сокращение ночных подъемов. А когда мужчина ни разу за ночь не вставал в туалет, это может стать для него положительным шоком.
4: Мне кажется, это прекрасная возможность попробовать изменить свое состояние. Звоните, узнавайте подробнее о приборе «Нанопрост» и о том, какой ценный подарок вы можете получить. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Остерегайтесь подделок. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

годами отвык. Если вспомнишь меня, пусть и за пеленой ледяной, полыхну от огня, в стороне непонятно какой, в стороне ледяной, полыхну от огня, если вспомнишь меня.

если вспомнишь меня. Станет память, как осень свежа, вместе соединя, что в себе не теряла душа.

Идет беспечно и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверенно в себе и добродушно, но никому не скажет номерок. Любви всегда и много, и немало, и кто любил, наверное, пойму. Сердец она немало разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда.

ее глаза два тихих океана, в ее груди ритмично бьется пульс. Божественно, блистательно, желанно, не 20 ей уже, да ну и пусть. Она всегда, что королева бала, случайный взгляд притянет, как магнит. Сердец она немало разбивала, но верность леди одному хранит. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда.

паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда. По крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже не молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры ерунда.

0: городов. Реклама.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
2: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости, просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Угасание после 55 – это приговор?
3: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
2: Что отказывает первым?
3: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает, мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
2: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
3: Да, и один из них – секрет императора «Актив Плюс».
2: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
2: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 38 дней. 7 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Условия сдачи экзамена на водительские права изменятся в следующем году. На теоретической части кандидатов начнут фотографировать, а в аудиториях установят средства аудио и видеосвязи. Система будет защищена от несанкционированного доступа, сообщил РИА Новости представитель Общественной палаты Александр Холодов. Кроме того, с 1 марта изменятся правила, связанные с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения о ней есть в единой базе. Если срок действия документа закончится во время сдачи экзаменов, кандидат сможет завершить их, однако водительское удостоверение не выдадут до получения нового медицинского заключения. В этом году на госуслугах появится зеленая кнопка, которая позволит снять ограничения, связанные с защитой от мошенников. Об этом РИА Новости рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. На прошлой неделе он сообщил о разработке красной кнопки. Она заморозит значимые онлайн-операции для тех, кто попался на уловки аферистов. Тем временем более половины россиян за последний год перезванивали незнакомцам. Женщины чаще мужчин стараются разобраться, кто им звонил. Представители сильного пола, в свою очередь, чаще сразу завершают подозрительный разговор, показал недавний опрос. Наиболее действенным способом защиты от нежелательных звонков россияне считают блокировку номеров. Также многие граждане включили автоматическое определение подозрительных звонков. Каждый пятый подключил сервисы для фильтрации вызовов. 12% предпочитают вообще не отвечать на звонки с неизвестных номеров. Создать специальную отечественную нейросеть для школьников призвал депутат Госдумы Дмитрий Шатунов. Она должна содержать проверенную информацию и помогать в подготовке домашних заданий, заявил парламентарий. По его словам, современные технологии могут упростить часть учебных задач. При этом школьникам важно самостоятельно развивать аналитическое мышление и навыки поиска информации. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
0: Демин и Дымова на радио «Шансон».
4: Ехал я вчера с проулком, вижу, барыня стоит.

0: Ну что, родные, давайте с нами кататься. 4 часа будем катать вас по волнам радио Шансон, по волнам любимой музыки и песен со смыслом. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова, мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. 7 октября на календаре. Важные даты наверняка. Есть что сегодня отметить.
1: Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Экватор недели. Я, знаешь, поняла, почему шаман иногда называет всех своих слушателей родные. Он наслушался песни «Барыня».
0: А, Ивана Кучина. Да. Эх, родная. Ну, точно.
1: И решил всех так называть. Так, сегодня у нас много разных праздников. Ну, например, День вежливых людей, День воспоминания про теплые вещи. Надо вспомнить про них. У меня не проходит горло и кашель уже второй месяц. Всемирный день хлопка, Всероссийский день беременных, Всемирный день карате. Ну, а где карате, там и дзюдо.
0: А где дзюдо,
1: там Владимир Владимирович Путин, наш президент. Поздравляем его с днем рождения.
0: Да, поздравляем Владимира Владимировича.
1: Я считаю, что это самый достойный политик, который сейчас вообще в мире есть.
0: Ну, то
1: есть...
0: Самый адекватный, это уж точно, если посмотреть на европейских и американских политиков.
1: Такие мы вместо поздравления адекватные. Нет, я считаю, действительно, человек, который войдет в учебники по истории, легендарный, здоровье ему, сил и, конечно, всем нам, чтобы случилась победа.
0: Ну, а у нас, дорогие друзья, впереди новости, которые вы проспали.
1: Игра «Черный ящик» и наш фирменный, ваш любимый музыкальный гороскоп на радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: А чем вам нравится стиральная паста «Альба Актив»?
2: Белье такое белое, даже без кипячения.
3: Отлично справляется со сложными пятнами.
2: Отстирывает даже в холодной воде.
1: «Альба Актив» стирает чисто, эффективно, безопасно.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, о результатах розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: В доме моем случилась беда.
7: Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей «Котофей» и за неделю поймал всех мышей.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Будет утро добрым, будет добрым день.
9: Утреннее шоу в формате 2D.
10: С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: И теперь к новостям, которые вы проспали. Бабушка на Мерседесе.
3: Уже начало. Чечеточки как будто бы.
2: Нагоняла сотни тысяч рублей штрафа. 69-летняя жительница Челябинской области долго не хотела платить за превышение скорости. Тогда приставы пригрозили ей арестовать ее Mercedes-Benz E200. В итоге пенсионерка отдала более 400 тысяч рублей за любовь к скорости, за долги по налогам и кредиту. В общем, что я хочу сказать?
3: Вот это бабушка.
2: Вот бабушка с тачкой, бабушка с тележкой в 69 лет, а 69-летняя женщина за рулем Мерседеса. Но это не бабушка, это просто женщина.
3: Чика.
2: Ну, не чика, конечно.
3: Почему?
2: Не чика-бум. Но такая, скажем так, все равно женщина. Не хочется...
3: Вот это та старость, к которой нужно стремиться.
2: Это Прохоровщина во мне говорит сейчас какая-то.
3: Да, вот с тележкой... Кстати, ты знаешь, я тут в магазине увидела тележки вот эти для продуктов.
2: Так.
3: Ну, потому что у меня же типа теперь нельзя тяжелое носить. Угу. Вот. И я увидела такую тележку и поняла, что мне она нужна. И они сейчас такие стильные есть.
2: Сумка на колесиках.
3: Сумка на колесиках.
2: Но это не тележка. Ну,
3: то есть, если какую-нибудь сделать со значком Mercedes, то было бы неплохо. Если... Я тоже могла бы быть такой бабушкой.
2: Луи Виттон, Гуччи или Прада.
3: Ого.
2: Да, нормально.
3: Не, ну это уже не так.
2: И там, а там же колесики.
3: Колесики.
2: И зимой можно шипованную ставить резину. А летом, летнюю, понимаешь?
3: Слушай, ты это описываешь, как будто это электросамокат какой-то. Тут россиянкам, кстати, вот вы говорите, бабушки россиянкам назвали предельный возраст для рождения детей. И по словам Геннадия Онищенко, женщина при соблюдении ряда условий может забеременеть и родить ребенка хоть в 60 лет.
2: О, пожалуйста, бабушка на Мерседесе опять же.
3: Возможность стать отцом сохраняется практически до 90 лет. Эти, кстати, нормальные такие пары, да? Интересно, в роддомах будут рады говорить? Говорить, это старородящая? Нет, это вообще супер старородящая.
2: Там уже какие-то новые, да, будут термины и определения. Так, 688 тысяч случаев ОРВИ и гриппа ковида зафиксировали за неделю в России. Я сейчас чувствую себя Геннадием Онищенко зачем-то. Сейчас в России циркулирует свиной грипп, парагрипп и риновирусы. Ну, что можно сказать? Прививайтесь, это первое. И второе, надевайте маски в местах скопления людей.
3: Берегите себя и своих близких. А еще есть новость, что движение помогает мозгу находить новые идеи и нестандартные решения. Если у вас есть многозадачность и голова забита различными проблемами, то нужно просто побегать, походить, погулять. И даже короткая физическая активность может подтолкнуть к более креативным решениям. Поэтому, наверное, ты бегаешь.
2: Да.
3: А какое ты хочешь принять решение?
2: Какое-нибудь важное.
3: И креативное.
2: И креативное. Тем более, что скоро бархатный шансон.
3: Подумай, что
2: надо
3: положить
2: готовиться.
3: В черный ящик тогда. Креативно. И важно.
2: Черный ящик? Вообще без проблем. Плюс 7... Ой, зачем? Сейчас пока еще рано.
3: Скажи номер.
2: Ладно. Друзья, просто готовьте мобильный телефон. Номер я скажу чуть позже.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Артемин на радио Шансон.
1: Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну.

0: Что же в черном ящике?
1: Черный ящик появляется в нашей студии.
2: И... В одной черной-черной студии.
1: Я хочу сказать, что ящик сегодня с одной стороны тяжелый, потому что в нем человек.
2: Так,
1: а с другой стороны не очень тяжелый, потому что там не очень большой человек.
2: А как не очень большой? Невысокий?
1: Невысокий.
2: Или неважный?
1: Человек. Невысокий. Важный, но невысокий.
2: Насколько важный? Груз ответственности велик, то, что ты это нес. И его нес, а не это.
1: Марин, я бы сейчас без шуточек все-таки.
2: Да?
1: Сегодня должна быть серьезная игра. В общем, дорогие друзья, если вы догадаетесь, кто в черном ящике первым...
2: Ленин. Нет, Артем, не по Красной площади, с черным ящиком.
1: Слушай, а Ленин это близко, кстати.
2: А Ленин такой молодой и юный октябрь.
1: Это близко. Так, ладно, все, давайте, я даю подсказки, а вы свои варианты, ничего.
2: Вариантов немного.
1: Давай так, ты сегодня не зачитываешь неправильные варианты. Вот Ленин сказала, и остановись. А потом только зачитаешь
2: просто
1: правильные
2: я
1: варианты.
2: Я в такой компании, я тоже есть в компании вот этих людей, кого сейчас нам пишут.
1: А, думаю, что
2: Наполеон,
1: это...
2: Ленин, Марина.
1: Нет. Нет, давайте, ладно, все-таки надо давать подсказки.
2: Ну, вообще-то, хотелось бы.
1: Он очень любил и уважал свою бабушку, которая повлияла сильно на его становление.
2: Да.
1: Вот. Что еще из интересного?
2: Ну, точно,
1: с ним
2: Ленин.
1: Никто не садился играть в карты, потому что все знали, что он обязательно будет жульничать.
2: А почему не садился? Человек еще с нами? Ты так все говоришь про него в прошлом?
1: Ну, с ним не любит играть. Нет, ну я все факты в прошлом, хотя он жив и здоров, да.
2: Все, это слова,
1: человек жив
2: главное,
1: и здоров,
2: тут,
1: да.
2: Тут уже версии.
1: Так, что еще? Его назвали в честь любимого певца его мамы. Да.
2: В честь певца?
1: Да, у мамы был любимый певец, и этот человек получил имя любимого вот как раз певца
2: матери.
1: А
2: мы сейчас, этот человек у нас в эфире звучит, в честь кого назвали?
1: Давай сейчас не будем вот этого. Я тебе сказал, все подсказки, которые...
2: Можно я просто скажу нашим слушателям, Артем на самом деле очень оригинальный человек. Почему вы в одно, все как один пишете...
1: Правильный ответ?
2: Нет, там правильного вообще нет и не будет.
1: А, они все пишут Владимир Путин?
2: Да.
1: Наивные ребята, вы чего? Вы чего? Сегодня 7 октября. Вы думаете, я загадаю Владимира Владимировича? Да никогда. Так, будет все сложнее. Да ладно.
2: Ольга Щеглова сделала невероятное.
1: Ольга Щеглова поняла, о ком идет речь? Она
2: ты
1: поняла,
2: же вместе
1: что...
2: загадал?
1: Конечно,
2: вот,
1: она поняла,
2: пожалуйста.
1: Что Лайнел Ричи — это любимый певец его матери, и поэтому
2: Лайнел,
1: его...
2: Лайнел что?
1: Лайнел Ричи, певец такой был.
2: А, я думала, это вместо... Мне бы скажешь, что это не певец, я бы подумала, вместо со... как сок ребенка назвали.
1: В общем, интересно, на самом деле, факты о нем. Он в детстве спал с футбольным мячом и даже ходил с ним в магазин. Мяч был для него очень важен. Свой первый контракт он подписал с Барселоной на бумажной салфетке в кафе, потому что под рукой не было бумаги, представляешь? Не, на самом деле человек-легенда. Почему мы сегодня о нем вспомнили? Потому что именно сегодня он провел свой последний матч за национальную сборную Аргентины. Все. Прощальный матч.
2: Бывают же некоторые певцы говорят, что я ухожу.
1: Певцы, да.
2: А
1: ну,
2: с футболистами так нельзя?
1: Хотя, я не знаю, может быть, захочет и вернется.
2: Овечкин же тоже, про Овечкина мы периодически читаем. Последний сезон.
1: Последний сезон в НХЛ, он начал, да. И через год.
2: А может,
1: уже
2: так...
1: билеты на последний матч его продаются, представляешь? 4 апреля.
2: На этого, как знаешь.
1: 4 апреля.
2: Про которого Дмитрий Малыгин рассказывал.
1: Что рассказывал?
2: Тоже про него, на него билеты продаются. Это ни о чем не говорит.
1: Так, ну что, кто победил еще раз? Ольга?
2: Да.
1: Да, действительно, дорогие друзья.
2: Он уже и номер прислал нам.
1: Лионель Месси у нас сегодня был в черном ящике. Мы поздравляем всех, кто догадался, всех, кто отгадал. На этом черный ящик захлопываем. Марин, можешь отнести ящик обратно в Аргентину?
2: С удовольствием. Тогда прощаюсь с вами до понедельника.

0: 2D-шоу на радио «Шансон». Первое в мире утреннее шоу в формате 2D.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Какая же кайфовая песня. Я так надеюсь, что Михаил Захарович исполнит ее на бархатном шансоне.
3: Я вчера немножко иронизировал насчет тебя, когда ты меня спросила, видел ли я приглашение Михаила Шуфутинского на бархатный шансон в социальных сетях. Я такой типа, да ладно, ну что там? Ну что скажет Михаил Захарович? Я же столько лет знаю его как бы. И когда я посмотрел действительно под песню «Пальма де Майорка», когда он приглашает на бархатный шансон, я такой, боже, Марина, молодец. Обратила внимание на такую вещь и заставила меня пересмотреть это приглашение.
2: Я надеюсь, и оно меня тоже тронуло. Тоже
3: ты представляешь, вообще да невероятно. Мурашек, невероятно, дорогие друзья. Если не видели, как Михаил Шуфутинский приглашает всех на бархатный шансон, сидя за роялем, обязательно зайдите, посмотрите. Это очень мило. Это минимум мило, а нет, максимум
2: это
3: круто.
2: Это очень трогательно, да. И это очень душевно. Бархатный шансон состоится уже 24 октября. Целая неделя в компании любимых артистов. Заходите на сайт радиошансон.ру. Возрастное ограничение 12+. Артем только что за эфиром мне рассказывал невероятные вещи. Я считаю, что все новости ничто по сравнению с тем, что он мне за эфиром рассказал. Короче, наш мальчик посмотрел в интернете какие-то советы, как варить яйца, чтобы они потом легко чистились.
3: Да.
2: Давайте, доставайте блокноты.
3: А
2: ручки.
3: Там нечего даже запоминать, дорогие
2: просто,
3: друзья.
2: Как Артем это рассказывает, включайте видеотрансляцию обязательно, потому что сейчас будет еще красивый звук. Давай, рассказывай, это у нас времени немного.
3: В общем, если вы берете яйцо сырое, возьмите ложечку чайную, переворачивайте яйцо донышком кверху.
2: Нижней частью.
3: Ну, толстенькой там частью. И начинаете по ней стучать ложечкой. Не сильно.
2: Так. И чтобы вот... не разбить, прям аккуратненько рассчитывайте.
3: Да, и когда вы по нему будете стучать, у вас будет такой звук тук-тук-тук-тук. И в определенный момент тук сменится на цик. Тук-тук-тук-тук-цик. Вот так вот цикнет. И вот когда яйцо цикнет, оно при этом не разобьется, но звук поменяется. Вы это обязательно услышите, это очень легко сделать.
2: Еще раз, какой звук?
3: Тук-тук-тук-тук-цик.
2: То есть это на третий раз происходит? Или
3: ну, на четвертый, на пятый. Как вы будете стучать, я не знаю. Главное, конечно, вы не сильно бейте, чтобы скорлупа не разбилась.
2: Так, и вот когда кидаешь его варить уже?
3: Все, да, и варишь потом. А потом так же, как, все как всегда, но просто чистится в 10 раз быстрее. Я вот сейчас принес яйцо. Ну что, вы в эфире почистите, что ли?
2: Я даже
3: я
2: не знаю.
3: Я принес. Вот,
2: вот, наверное, в эфире не надо. Но... Ходите, чтобы Артем в эфире яйца чистил. Давайте, голосуем.
3: Не, ну на самом деле.
2: Ты, конечно, феерический товарищ, вот это как бы вообще без...
3: Все, я вас всех научил варить яйца, мы сделали это.
2: А в чем проблема почистить?
3: А?
2: В чем проблема почистить яйца?
3: Ну, иногда они же, иногда яйца бывают старые и новые, знаешь, да? Новые яйца очень тяжело чистятся. Старые яйца чистятся гораздо
2: новые,
3: легче.
2: Новые, в смысле молодые, ты имел в виду?
3: Нет, в смысле молодые. А в смысле срок годности?
2: Ты же сказал, старые яйца.
3: Конечно, если яйцо там месяц назад, которое снесено, а есть снесено и курицы там позавчера. Вот это вот, которое свежее, новое, да? Оно чистится сложнее, чем то, которое старенькое. Вот, и теперь и даже новые яйца будут
2: теперь
3: легко чиститься.
2: Теперь вы знаете все о новеньких и стареньких яйцах, дорогие друзья.
3: Да, и больше мы не успеем. Мы больше не успеем ничего вам рассказать. Хотели новости рассказать. Хотели рассказать вам про срок службы новых домов.
2: Сергей пишет, надо в эфире чистить яйца.
3: Да, будем чистить.
2: Чуть попозже, вместо городского.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
6: Крысы атакуют. Ротобор – мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор – истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – Это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь это Вроска. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
9: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
10: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
9: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
10: Танцпол подойдет?
9: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
13: Для лиц старше 18 лет.
14: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
15: Я встретил розу, она цвела душистой прелестью. Была полна, меня манил той розы взгляд, ее душистый

Я встретил розу, она цвела. Душистой прелестью была полна. Меня манил твой розовый взгляд.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Среда на календаре, 7 октября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, близкие люди сейчас особенно нуждаются в вашем внимании. Найдите время поговорить обо всем, что их волнует и тревожит. Песня дня «Все будет как надо» Алексея Петрухина.
2: Тельцы, перед тем, как повздориться второй половинкой, хорошенько все обдумайте и взвесьте, потому что ваш эмоциональный фон сегодня на пределе. Хорошее настроение ловите в песне когда-нибудь Сергея Трофимова.
1: Близнецы, начните день с легкой тренировки. Это поможет настроиться на активный день. Верьте в себя, и все у вас получится. А песня дня «Устали кони» и Игоря Слуцкого.
2: Раки, очень много времени у вас сегодня отнимут различные пустые разговоры. Из-за них вы упустите что-то важное и не доведете до конца дела, которые начали утром. Ваша песня «Лунная дорожка» Юрия Антонова.
1: Львы, а вас ждет важный день. Дела, которыми вам предстоит заниматься, серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому не относитесь к ним слишком легкомысленно, а настроение ловите песни «Королева неба» Владимира Ждамирова.
2: Девы, старайтесь внимательно наблюдать за тем, что происходит вокруг вас. Так вы сможете получить полезные подсказки, которые намного откроют глаза. Все ответы ищите в песне «Счастливо одинаково» Ирины Круг.
1: Весы, сегодня не исключены приятные сюрпризы и подарки от близких людей. Главное не забывать их за это поблагодарить. А ваша песня «Самолетик» Валерия Кураса.
2: Скорпионы, на рабочих делах вам сегодня будет сложно сосредоточиться. Все, что можно переложить на чужие плечи, пожалуйста, смело перекладывайте. А настроение ловите в песне «Кукушка» Евгения Григорьева.
1: Стрельцы, звезды напророчили вам на сегодня неожиданные, но очень своевременные денежные поступления. Потратьте эти деньги на себя. А ваша песня в эту среду «Золотая рыба» Александра Новикова.
2: Козероги, обращайте внимание в эту среду на мелочи и по возможности не упускайте из вида ни одной детали. Это поможет вам добиться своей цели. Настроение ловите сегодня в песне «Раздевайся» Александра Розенбаума.
1: Какой же цели вы сегодня добьетесь такой песни? Даже страшно предположить. Водолей, благоприятный день для разного рода важных начинаний. Можно смело продвигать свои идеи, они обязательно найдут отклик и будут приняты. А ваша песня «Раскрой окно» Михаила Шуфутинского.
2: Рыбы, нет смысла строить иллюзии. Сосредоточьтесь на том, что нужно для того, чтобы изменить ситуацию, которая сложилась у вас в жизни. По возможности избегайте сегодня конфликтов. Ваша песня «Ветер» Артема Демина.
1: Хорошая песня. Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной среды.

0: ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». Нужные и полезные товары для любимых питомцев вы найдете в зоомагазине «Кошкин дом». Игрушки, амуницию, средства гигиены и препараты первой помощи. Лакомства и корма премиум и супер премиум класса. Ветеринарные препараты и вид диеты. Приходите в «Кошкин дом» на Антикайнина 7А ежедневно с 10 до 20 часов. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца в магазине действует скидка 10% на весь ассортимент. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14, 18 и 36 квадратных метра. Имеются кабинеты с водопроводом под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32-21, а также по номеру 704-26, код города 814-59.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон. Новости на радио Шансон.
1: До всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляя» осталось 38 дней. 8 утра в Москве в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россия вышла на полную самообеспеченность картофелем по итогам прошлого года. При этом в Брянской и Астраханской областях она была выше 200%, сообщил Росстат. Годом ранее, в 2024-м, самообеспеченность России картофелем находилась на уровне 92%. Данные не учитывают информацию по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Региональный материнский капитал достиг 1 000 000 рублей и выше в 5 регионах. Это Брянская, Калининградская, Пензенская области, Приморский край и Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщает РИА Новости. На федеральном уровне выплаты на первого ребенка с 1 февраля составляют без малого 729 тысяч рублей, на второго – около 234 тысяч. В то же время каждый регион может устанавливать размер и правила выплаты семейного капитала. Как правило, его выплачивают за третьего и последнего следующих детей, но в ряде регионов выплаты установлены за рождение первого и второго ребенка. Продажи новостроек в московском регионе сократились на 23% за минувшие три квартала. Наиболее существенное снижение зафиксировано в Новой Москве сразу на 47%. В границах Старой Москвы показатель упал на 29%, в Подмосковье только на 1%, сообщает РИА Новости. При этом средневзвешенная цена предложения по региону выросла до 570 тысяч рублей за квадратный метр. Осенние каникулы у школьников в этом учебном году будут самыми длинными за последние 10 лет и составят 12 дней. Те, кто учится по четвертям, отдохнут с 26 октября по 3 ноября. Кроме того, 4 ноября объявлен нерабочим в связи с празднованием Дня народного единства. В прошлом году осенние каникулы продлились 11 дней, в предыдущие 9 лет они длились 9 или 10 дней. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсуждаем БАДы. Как часто их покупаете? Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Игорь Иванович.
3: Да, Людочка.
2: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
3: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
2: Как нет? Вы же здесь.
3: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними.
0: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии юсуповских больниц выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Утреннее шоу в формате 2D всех приветствует. Желаем вам доброго утра. 8 часов 7 минут. Время московское. Пора поговорить о БАДах.
1: О здоровье.
0: О здоровье.
1: Есть новость, что каждый второй россиянин принимает БАДы. И меня это удивляет, потому что изучали отношения россиян от 18 до 45 лет, и привычка вот здоровья заботиться о своем здоровье, типа у всех уже теперь начинается прям супер раннего возраста, и многие люди сами себе назначают различные препаратики.
0: Я видел людей, которые горсть БАДов выпивают с утра. Горсть просто, там разный. И омега какая-то там, да, и какие-то средства, что-то понижающее, у кого-то средства для того, чтобы что-то повысить, у кого-то там...
1: Пьют и жиросжигающие какие-то, и жидкость выводящаяся. Большинство потребителей БАДов начинают прием самостоятельно, это 71% опрошенных.
0: Да, конечно, все сами
1: себе назначают.
0: По назначению
1: врача добавки принимают 19%. Ну, и врачи тоже, мы же понимаем, что, БАДы, это, я так понимаю, вообще недоказанные биологически активные, или есть какие-то доказательства?
0: Есть какие-то работающие, есть какие-то неработающие. Самое интересное, что один и тот же препарат на разных людей может действовать совершенно по-разному. То есть одному он будет помогать, а другому он помогать не
1: просто
0: будет.
1: Просто многие же насмотрятся этих ваших интернетов и оттуда, типа, о, вот это пьет вот это, и я тоже это буду. И реально покупают себе молодежь. Я видела молодых девчонок с таблетницами, с такими, знаешь, там, БАД на завтрак, на обед, на и вообще на вечер. Ну, мне кажется, немножко странненько. Но давайте у вас спросим, вы какие-нибудь БАДы употребляете? Помогают они вам или не помогают? Или это больше такой эффект плацебо?
0: Да, если употребляете БАДы, то сколько в день? Потому что...
1: И от чего? Кто вам их прописал? Или вы сами себе их
0: прописали? Да, потому что бывает, что действительно люди выпивают с утра целую горсть.
1: А может быть, реально...
0: Реально, типа, помогают.
1: Какая-то биологически активная добавка помогла вам похудеть или избавиться от какого-то заболевания.
0: Вот
1: нам
0: у меня,
1: все это интересно.
0: Я же рассказывал тебе.
1: Нет.
0: То есть я тоже употреблял БАДы для того, чтобы снизить уровень холестерина. И мне БАДы помогли, как бы, да.
1: Mm-hmm. Ты же еще отказался от колбаски. Не только БАДы тебе помогли.
0: Я бы не сказал, что я прям совсем отказался от колбаски.
1: Да?
0: Ну, скажем так, я понизил. Я отказался от сала. А от колбаски я не отказался.
1: А что, сало вреднее, чем колбаска?
0: А это я тебе расскажу уже совсем скоро.
4: Реклама на радио «Шансон». Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
9: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
8: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Демин Дымова. Утро в формате 2D. На «Радио Шансон». По будням с 7 до 11.

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, растет потребление БАДов, все это отмечают, некоторые даже предупреждают, что не нужно увлекаться слишком большим количеством БАДов. Мы хотим сегодня с вами поговорить, употребляете ли вы какие-то БАДы, если употребляете, то в каком количестве, от чего, помогают или нет. Ну и так далее. Марина, вопрос адресован тебе.
3: Никакие вообще.
2: Почему?
3: Ни БАДы, ни витамины, ничего.
2: Никогда себе ничего не прописывала?
3: Ну, я просто не люблю заниматься самолечением.
2: Ты не смотришь телевизор, ты не видишь там рекламу БАДов?
3: Ну, так и что?
2: Не западаешь
3: на рекламу? А почему я должна как-то приносить
2: западать?
3: Деньги компаниям, которые
2: потому что эти
3: много
2: компании
3: вкладывают в рекламу?
2: Конечно, эти компании должны на какие-то деньги существовать.
3: Не знаю, ты знаешь, я специфически отношусь просто к самолечению в целом. И поэтому вот на самом деле, когда я сдавала кровь, выяснилось, что у меня очень низкий уровень гемоглобина. И этот ферритин, про который все говорят, причем, ну, и когда я с врачом консультируюсь, говорю, ну, мне там сильно ниже нормы вообще. И я говорю, мне надо что-то делать? Он говорит, ну, вы не похожи на человека, у которого там мало сил, не хватает энергии.
2: Это
3: он
2: правда.
3: Говорит, ну,
2: то есть, типа, зная тебя, я подтверждаю слова
3: говорит,
2: этого
3: потому
2: доктора.
3: Что есть люди, которые, ну, вот, у них нет же, по ним видно, что у них дефицит железа, и они все
2: ну,
3: вялые, все
2: такие
3: унылые.
2: Белые такие ходят, еле, да.
3: Он говорит, вы кровь с молоком, типа, вам, наверное, не надо. Но я говорю, в смысле, наверное? И я тоже спросила, говорю, вот в интернете вот ну, куча всяких там... Он такой, я бы не стал этим заниматься. Ну, то есть надо смотреть на свои ощущения. Он говорит, часто люди что-то употребляют, какие-то БАДы, ну, и это больше самовнушение, чем действительно реальной пользы. Просто у меня, я не врач, я никого не как бы не отговариваю перестать там пить БАДы или еще что-то, или наоборот начать пить. Не, я не могу давать какие-то советы, я не компетентна в этом вопросе, но я, например, по себе знаю, мне кажется, в организме все есть. И если нарушить вот этот баланс и дополнительно ему что-то давать, ну, в смысле, подкармливать себя какими-то БАДами, витаминками, а вдруг организм перестанет это вырабатывать сам. По идее же, все в нас есть, поэтому мы живы,
2: но
3: здоровы.
2: Но я тебе расскажу свою историю. Ну, наверное, нет, ты имеешь право рассуждать так, как ты считаешь нужным, а правильно ты рассуждаешь или нет. Тут уже не нам решать. Я тебе хочу рассказать свою историю тоже. Ну, то есть, понятно, что у многих людей с возрастом, там, да, меняется уровень холестерина в крови, да. Есть люди, которые повышаются уровень холестерина, есть люди, у которых он в норме, а есть люди, которые никогда не сдавали кровь на холестерин и понятия не имеют, какой у них холестерин повышенный или нормальный. Вот, я случайно просто сдал, мне сказали, что да, у тебя повышенный холестерин, надо принимать статины. Статины — это препараты, которые, если начинаешь принимать, то ты их пьешь до конца своей жизни. Потому что если ты в какой-то момент перестаешь употреблять статины, то уровень холестерина моментально вырастает до каких-то заоблачных высот. Да.
3: Но при этом есть же люди, которые не могут это не пить. Им необходимо пить эти статины.
2: Ну, да, это люди, которые знают свой уровень холестерина. А сколько людей... Сколько у тебя холестерин, Марин? А? Вот.
3: Слушай, у меня тоже вот, когда я сдавала
2: не
3: железо...
2: Не сдавала, наверное,
3: нет, у меня
2: да?
3: тоже было не, чуть-чуть превышено норму холестерина.
2: Превышено, чуть-чуть.
3: Но в рамках нормы.
2: В смысле в рамках нормы? Либо
3: смысле,
2: чуть-чуть
3: нет.
2: превышено,
3: но
2: либо...
3: в смысле,
2: на,
3: там же есть, что...
2: Цифру назови.
3: Я не помню, если 5,19.
2: 5,19.
3: Такая должна
2: быть. Это вот предельно, да, все, что выше 5,19, это превышенный уровень холестерина, который необходимо снижать. Вот, и...
3: Доктор, такая занудная у вас программа, можно я переключу? Я прям вот это вообще не люблю, честно говоря.
2: А что вы тогда об этом говорите?
3: Я понимаю, например, всякие, я помню, когда я ходила
2: 10 секунд про свою молодость, про твой спортзал.
3: Я хотела про молодость и про спортзал рассказать.
2: Про молодость и спортзал ты мне расскажешь, и нам, радиослушателям всем расскажешь.
3: Пишите, вы употребляете БАДы, если да, то какие-то...

0: Что больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Что я хочу тебе сказать, Марина, наши радиослушатели меня радуют. Они меня радуют тем, что у них хорошее здоровье, потому что никто не принимает ни БАДов, ни каких-то препаратов, абсолютно здоровый, как Мария, массажист, например, из Санкт-Петербурга. Она пишет: «Доброе утро, не покупаю никаких БАДов, ну, если только глицин считать БАДом, то только его и то только на ночь. Всем хорошего здоровья и прекрасного
2: вообще
1: настроения». Ну, молодец,
2: прекрасно.
1: Мария, да.
2: Коротко о наших слушателях. Самый лучший БАД – это самогон, пишет Борис, а Наташа пишет: ну как же, без сала-то? Вот они, БАДы наших радиослушателей. А Ольга пишет: доброе утро, любимые ведущие. С понедельника я начала принимать БАДы, иначе никак не могу выгнать воду из организма, отечность достала. Сейчас многие принимают, и реально есть результат. Я тоже решила пропить курс, посмотрю, как будет у меня.
1: Ну, потому что, да, я согласен с Ольгой. Может быть, это более щадящий способ, нежели препараты мочегонные какие-то сразу принимать. Потому что, ну, как бы мочегоны сильно вымывают минералы, и
2: ну, а
1: кости становятся хрупкими.
2: Какие-то просто чаи травяные так не работают?
1: Чаи травяные уже ближе к БАДам, мне
2: кажется.
1: Хотя
2: они, конечно,
1: да,
2: вот эти травяные чаи, которые вот такие типа в аптеке продаются, они больше похожи на какую-то
1: солому.
2: Отвар сена. Ну, то есть это все какое-то действительно такое. Так, а вот интересная история нам пришла от Константина. Доброе утро, Марина и Артем. При сложном переломе лодыжки старый врач-травматолог с большим опытом и операцией посоветовал кальций, посоветовал, значит, мумиё. И, в общем, спустя несколько лет мы ее выставили на посмешище, так как это из чего?
1: Помет летучих мышей, никакой нет пользы. Да, ну это помет летучих мышей. Но
2: почему
1: тут
2: так называется красиво?
1: Мумия?
2: Да.
1: Ну, потому что,
2: мне
1: не знаю.
2: Мумий-тролли напоминает это.
1: Мне кажется, где-то вот типа Афганистан, что-то там вот это все дело зарождалось в свое время. Я могу путать, может быть, Индия.
2: Да.
1: Ну и, короче, смысл в том, что какое-то время это был очень модный препарат. Но прям все друг другу назначали, рекомендовали.
2: А это вкусно? Или это запивать водой надо как-то?
1: Да, там как-то водичкой разбавляешь.
2: Это типа как гриб в банке, вот этот чайник?
1: Ну, нет, не как гриб в банке.
2: Ну,
1: в общем,
2: но из этой же серии?
1: Да нет, это не из этой серии. Ты просто не застала вообще мумиё, а
2: конечно,
1: сейчас его
2: хотя
1: уже
2: вот Светлана тебе пишет: доброе утро, любыми ведущие, из БАДов я принимаю омегу-3, коллаген. Это мне врачи рекомендовали. В начале лета я сама себе назначила мумиё. Угу. Помогло очень при гастрите.
1: Я про это и говорю, что у мумиё не факт, что это не помогает. Потому что у меня мои родственники даже принимали этот препарат. И как бы всем, ну, никто не жаловался. Всем всех все устраивало. Я не принимал ни разу мумиё, я ничего не могу про него рассказать.
2: Вещество находится в трещинах скал и в горных пещерах.
1: Да, да, действительно.
2: На Алтае, в Саянах и на Памире.
1: Да, и действительно, как бы летучие мыши.
2: Я же говорю, это как-то
1: связано с
2: пчелами, мне кажется.
1: Только
2: потому что
1: вместо пчел летучие мыши.
2: Так же переводится, как вообще-то как воск. Откуда у летучей мышки воск?
1: Ну, не знаю, в общем.
2: Мне кажется, это какой-то миф про летучие мыши. Нас слушают умные люди. Я просто не доверяю интернету, я хочу доверять людям. Напишите, что это такое.
1: Так, Алена нам пишет: доброе утро. Купила витамины, все пьют, и мне надо. Забываю иногда пить, бросила. Ничего не принимаю. Гемоглобин всю жизнь, Марина, у меня ниже нормы. Это вот Алена из Ростова-на-Дону.
2: Евгений тоже у нас любитель и эксперт, пишет: вообще-то пиво воду хорошо выгоняет.
1: Хороший совет.
2: Вы точно доктор? Вячеслав пишет: был донором крови и рекомендовали врачи железо пропить дополнительно. Сейчас я на снижении веса принимаю для этого L-карнитин с гуараной перед тренировкой 3 раза в неделю. Реально помогает, но только с тренировками. Кстати, да, я знаю людей, которые вот это едят протеиновые батончики, чтобы похудеть. Ну, тоже, как бы, я думаю, ну, вы же не ходите в зал. Сейчас Артем покажет свои протеиновые батончики. Ну, то есть я понимаю, когда люди действительно активно занимаются спортом, и тогда они действительно с шоколадок перешли на вот эти вот протеиновые батончики. Что это, гематоген у тебя кокосовый? Или что у тебя там?
1: Нет, протеиновый батончик.
2: Смотрите, ну, ты бегаешь, ладно, к тебе вопросов нет. Но есть люди, которые... у меня раньше была знакомая, которая, она на работу с утра приносила чипсики, вот, кока-колу, а потом протеиновый батончик. Я говорю, батончик-то тут как будто лишний в этом наборе для полезного завтрака.
1: Нет, ну, кстати, что касается L-карнитина, что касается каких-то вот добавок для, ну, спортивных добавок, я, правда, вот принимаю, да? Честно скажу, да. Ну, у меня прям есть порошки, которые...
2: А ты же еще что-то пил, чтобы ногу не сводила, помнишь?
1: Да, препараты,
2: кальций. Мне кажется, ты жертва маркетинга вообще. То есть ты вот на это на все ведешься. Ты,
1: в смысле
2: ты ведешься? Коллаген пил. Ну, то есть,
1: я периодически пропиваю коллаген.
2: Меня просто
1: сейчас
2: смущает, почему это называется биологически активная добавка, а не витамины или не лекарства. Ну, то есть получается, что это какая-то категория товаров, которые не совсем...
1: Не являются лекарственными средствами, да. И принимаются без назначения врача.
2: Ну, а нельзя же ничего принимать без назначения врача. Ну, по идее, чтобы не навредить своему организму.
1: Только в одном
2: почему
1: случае.
2: Почему все это нельзя пить беременным?
1: Только
2: почему это все
1: случае.
2: Нельзя пить детям? Потому что это, наверное, не супербезопасно.
1: Может навредить, да. Все, любой препарат может навредить.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет. С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Несмотря на то, что ожидаемую всеми «Ладу Азимут» уже вовсю выпускают серийно, инженеры «АвтоВАЗа» решили проверить новый кроссовер на прочность с суровым инженерным размахом. В ходе испытаний на ключевые элементы силовой конструкции кузова воздействовали специальным устройством с нагрузкой до 10 тонн. Чтобы обычным водителям было проще представить масштаб, на заводе пояснили, подобный вес сопоставим с массой 6-7 легковых машин или двух африканских слонов. В рамках эксперимента устройство методично вдавливали в область боковой двери на глубину 46 сантиметров, создавая экстремальное напряжение для всего силового каркаса. Зачем «Азимуту» нужна суперспособность выдерживать на конструктиве парочку гигантов из саванны? Вопрос открытый. Есть и еще одна пикантная подробность. Официальные результаты этого впечатляющего эксперимента «АвтоВАЗ» предпочел не раскрывать. Сохранил ли кузов геометрию или в процессе превратился в аккуратный блинчик, будущим владельцам предлагается догадываться самостоятельно. Это самая тяжелая автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

окна с утра и живет по особым законам. Суета городского двора, двух

от самых чугунных ворот. Начинается добрососедство в этом.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации «Премиум Техноплюс». Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл Сити» на сайте «Хавейл.ру». 13+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
8: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
9: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
10: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма» по четвергам в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
11: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. Эх, разгуляй! Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
12: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
14: Откровенно! Сокровенно.
15: Откровенно о сокровенном.
16: Итак, сегодня хотим с вами поговорить откровенно относительно приемов БАДов. Принимаете ли вы БАДы? Доверяете ли вы биологически активным добавкам? Или вы верите только медицинским препаратам, лекарствам, которые выписывает врач в поликлинике? Пишите плюс 7-909-955-103. И ноль.
17: Смотрите, история от Натальи. Любимый ведущий, какое-то время я принимала различные биологически активные добавки, благодаря подруге, которая этим занималась. Никакого положительного эффекта я не получила. А вот аллергия у меня появилась, борюсь с ней до сих пор. И также у нас спрашивают, как вы относитесь к некоторым сетевым компаниям, которые везде рекламируют как раз БАДы. Мне кажется, сейчас какая-то мода, потому что, во-первых, много говорят про «надо заботиться о своем здоровье». Если ты о себе не заботишься, ты себя не любишь. Если ты себя не любишь, почему там вселенная тебя полюбит? Вот эти все общие фразы. И реально кто-то на этом неплохо зарабатывает, впаривая, втюхивая людям. Потому что вот у меня мой дядя, самых честных правил.
16: Так, что твой дядя сделал? Ну-ка, расскажи нам.
17: Взрослый мужчина, классный вообще, невероятный человек. Он подсел на какую-то... Я не знаю, не буду говорить в эфире. В общем... типа ему говорят, вы похудели, вот вы покупаете у нас вот эту вот еду, вот эти какие-то там порошки, вы чаи, вот это вот все. Он ездит в офис, его там взвешивают, его в общий чат выкладывают. Он говорит, там какие-то тетушки ходят, мы вот всех...
16: Это компания, которая заканчивается на слово «лайф».
17: Да. И, короче, ему когда приехали, а у меня дядя такой, знаешь, он увлекается, он то ли то йод принимал, то там какие-то...
16: У меня дядя тоже самый... Все дяди через это должны пройти.
17: В смысле, вот это какие-то там, что нужно больше там 100 соды. Ну, в общем, какие-то штуки он все время он что-то начитается. И тут мы такие с мамой. Теперь и вот это вот лайф у него. Ну, и, в общем, мы поржали. Он говорит, ну, попробуй, это вкусно. Он меня угостил. Я попробовала какой-то порошок, какие-то чипсики. Ну, как бы, ну, это реально дорого стоит. Ну, то есть,
16: это не дешево, да, развод. Абсолютно. Конечно,
17: ну,
16: конечно.
17: Люди на это подсаживаются. Ну, может быть, похудеть же можно, просто закрыв рот на замок. Понимаешь? Ну,
16: сложно.
17: А там тебя хвалят и говорят, давай еще вот порошочку и выпей, там разведи с водой. Да. Ну, то есть, и с одной стороны смешно, а с другой стороны, сколько историй, когда взрослые люди огромные деньги туда спускают, и это, ну, это немножко как какая-то секта, как будто бы, нет?
16: Немножко есть такая история, да. Я ничего не пью из БАДов, пишет нам Ольга. Пила по совету подруги и что-то не заметила никакого результата, а вот детям доктор назначил омегу и есть рыбу системно. Сын так любит этот противный рыбий жир, что даже просит добавку. Ну вот видите, главное, чтобы пошло все в пользу, конечно же. Так, доброе утро. БАДы – это химия. Так, дальше какой-то вот идет рецепт. На самогоне.
17: БАД на самогоне? Это что-то новое.
16: Какой-то рецепт на самогоне к БАДам не имеет никакого отношения.
17: Маруся нам пишет. Можно зачитаем ее историю, что ей на прошлой неделе исполнилось 53 года, и на приеме невролог назначил ей БАД для поддержания костей, чтобы не было остеохондроза. И, значит, и Маруся говорит, а этот БАД мне абсолютно не подходит, стоит он немалых денег, от него живот урчит, нарушена микрофлора, и как после этого доверять врачам? Ну, понимаете, врачи же тоже разные, они же не будут советовать то, что не надо советовать.
16: Невозможно, чтобы одно лекарство действовало на всех одинаково, это все понятно. Так, Виталий нам пишет, пользуюсь, пью БАДы уже 30 лет. Помогают чувствовать себя лучше и, возможно, даже помогают предотвратить зарождение каких-либо болезней. Во всяком случае, Виталий в это верит. Ни в коем случае не отменяю никогда лечение, которое назначает врач. Единственное, что не стал пить статины. Ну, вот я тоже, кстати, не стал пить статины. Пытаюсь с БАДами, да, как-то снизить уровень холестерина, но пока, кстати, помогает. Сейчас принимаю БАДы нового поколения на основе пептидов. Помогают. Хочу подчеркнуть, что это не лекарство, но достаточно полезные продукты. Я вот здесь соглашусь с Виталием, потому что я тоже принимаю БАДы, которые помогают снижать холестерин. Ну, как бы, раз пока помогают, что бы...
17: Ну, по идее, наверное, да. Мне понравился...
16: На травах сделанные, как бы,
17: анекдот, который нам присылает Александр. Врач посоветовал пропить железо. Пропил сначала автомобиль, а потом железный гараж. Ну, что-то не помогло. Ха! Ну,
16: да,
17: смешно.
16: Да.
17: Просто я не умею читать анекдоты, наверное, да?
16: Наверное,
17: или анекдот,
16: да,
17: не смешной.
16: Так, Алекс нам пишет, у любого лекарства есть сертификат, который можно проверить на сайте по лекарствам. Даже у вазелина есть лицензия. Вот, БАДы не всегда полезные. Пользуюсь сезонными фруктами. Не занимаюсь самолечением. Организмы разные. Кому-то подойдет, кому-то нет. Врачи тоже советуют. Натощак ложку иммунного коктейля. Это грецкие орехи, курага, чернослив в блендере, смешанные с медом. Вот, Саша из Москвы. Ну, на самом деле, слушайте, да, эту штуку я тоже какое-то время пробовал, да. Но там очень много, как бы, сахар сразу, инсулин.
17: Туся уже пишет, Артем, какие БАДы, делись.
16: А, ну, напишу.
17: Ну, подождите.
16: Расскажу.
17: Ну, вы имеете в виду, вам они могут не подойти. Мне понравилась история от Марго, наверное, уже в следующем выходе ее зачитаем, в следующем части. Немножечко еще эту тему продолжим, а потом как начнем все ваши любимые игры, рубрики и эфирные забавы.
16: Нам есть что сегодня разыграть? Ну-ка, расскажи.
17: Да, у нас есть два билета на концерт Алексея Петрухина.
16: Раз.
17: Лот номер раз.
16: Так.
17: А лот номер два, у нас есть два билета на российскую серию кольцевых
16: гонок. Ох ты,
17: как
16: круто.
17: То, что пройдет уже в эти выходные гранд-финал закрытия сезона.
16: В общем,
17: так что оставайтесь с нами, у нас есть подарки.
16: Ожидают два интересных часа, поэтому, дорогие друзья, не переключайтесь.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Автономарок Карел Авто».
3: Денег на льготные автокредиты станет меньше.

0: Покупки новых автомобилей втрое. Выделят 7 миллиардов рублей в год. Поддержка на уровне 25 миллиардов, как сейчас, свернется только в 2029 году. Изменения повлияют на льготные категории населения, учителей, врачей, участников специальной военной операции, семьи с детьми и инвалидов. Если планируете покупку в следующем году, с ней надо будет поторопиться. В Ростове-на-Дону произошел громкий коррупционный скандал. Бывшего командира батальона ДПС осудили за взятки от компании по эвакуации автомобилей. За деньги полицейский приказывал подчиненным выписывать протоколы за неправильную парковку. После этого машину увозили на штрафстоянку. Экс-полицейский получил 2,5 года условно и штраф 700 тысяч рублей. Если сталкиваетесь с подобной проблемой, обращайтесь в суд. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости. Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон».
5: Для лиц старше 18 лет.

0: утра в Костомукше. Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
1: Добрый день, с новостями у микрофона Данил Бриллиантов. Лариса Подсадник возглавила законодательное собрание Карелии. Накануне на первом заседании депутаты избрали ее председателем парламента. Ее кандидатуру выдвинула фракция «Единая Россия». Как сообщили в пресс-службе парламента, другие фракции не стали выдвигать кандидатов. В результате открытого голосования Лариса Подсадник набрала 35 голосов против 0. В Карелии объявили штормовое предупреждение. В течение суток в республике ожидается сильный ветер и дождь. Весь день во вторник и ночью, в среду синоптики прогнозируют усиление юго-западного и западного ветров. Порывы будут достигать 15-20 метров в секунду на акватории крупных водоемов до 23 метров в секунду. Под действие непогоды может попасть и Костомукша. Водителям рекомендуют ограничить поездки на личном транспорте, не оставлять машины под слабо укрепленными конструкциями и большими деревьями. Кроме того, жители региона предостерегают от выхода на водоемы во время непогоды. Спор по недвижимости решали в суде. В 2020 году мать и сын заключили договор купли-продажи земельного участка. Цена составила 980 тысяч рублей. Сделку затем зарегистрировали в Росреестре. Право собственности перешло к сыну. Спустя 4 года сын продал земельный участок третьему лицу за 3 миллиона 300 тысяч рублей. Налоговая служба при проверке установила, что срок владения участком сыном составил менее 5 лет. В связи с этим ему был начислен налог в размере 299 тысяч рублей. Тогда сын обратился в суд и просил признать договор купли-продажи притворной сделкой, прикрывающей дарение. Однако суд установил, что в договоре прямо указано, что расчет деньгами был произведен полностью. Истец не предоставил доказательств, опровергающих этот факт. Суд также отметил, что стороны действовали последовательно, заключили письменный договор купли-продажи, подписали передаточный акт, провели госрегистрацию перехода права. Собственник пользовался участком длительное время, а впоследствии продал участок третьему лицу по договору купли-продажи. Все эти действия говорят о том, что воля сторон была направлена именно на куплю-продажи, а не на дарение. Удовлетворение иск о признании договора притворным сделкой был отказан. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают переменную облачность, дождь, сильный ветер, порывами до 15 метров в секунду, температура воздуха плюс 7, плюс 9 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
2: В формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 9:08 почти уже минут. Время московское. Утреннее шоу в формате 2D здесь. Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем. Отличного вам настроения. Прекрасной среды.
1: Обсуждаем сегодня БАДы. Биологически активные добавки. Что вы пьете? Кто вам это прописал? Кто вам это назначил? И супер длиннющее сообщение пришло.
0: Супер длиннющее, хорошее определение так, для сообщения.
1: От Романа из Москвы. Ну, просто реально это сочинение целое. В общем, БАД, он пишет нам, Роман, это форма регистрации средства. Лекарственное средство, это там другая сертификация. И, в общем... Как же это покороче рассказать?
0: Лекция про то, что такое БАДы или что это, я не понимаю.
1: Ну, что если регистрировать что-то как лекарство, то это огромные, я так поняла, испытания. Много нужно лекарственных всяких испытаний провести.
0: Лаборатория должна быть целая, да?
1: И это очень дорого. И поэтому зарегистрировать что-то как биологически активную добавку намного проще для производителя.
0: Так.
1: И, в общем...
0: При
1: дальше...
0: этом помогают они, по мнению Романа, или не
1: Роман
0: помогают?
1: Пишет, что все пришло к тому, что мелких выдавливают. Кстати, все крупные – это лохотронщики, это никакие не переработчики рогов, морала, салта. Кстати, рога морала очень дорого стоят, эти панты.
0: Тут
1: не может быть низкой цены, как мне кажется. Поэтому, в общем, человек делает добавки. Откуда он возьмет средства, пишет нам Роман, чтобы зарегистрировать его как лекарственное средство? Денег на это нужно миллионы, миллиарды. И, короче, дальше... куча странных людей, пишет нам Роман, которые говорят вслух, это, то есть мы с тобой эти странные люди, мы тоже говорили, что да, это химия, но вы же взрослые люди, пишет нам Роман, это глупая фраза, сам человек это тоже химия, и если что, зеленый огурец на грядке, в общем, тоже химия.
0: Тоже химия, да.
1: Вазнадоза. Ой, Роман, как много всего написали, я так и не поняла, что в итоге, вы, короче, за БАДы, да?
0: Ну, видимо, да.
1: Ну, то есть,
0: так много букв и так мало смысла. Я за БАДы, ребята, и все.
1: Но надо при этом Роман подтверждает, что есть какие-то БАДы, у которых плохая репутация, и они плохие. А есть хорошие БАДы.
0: Ну так прекрасно. Так всегда было, есть и будет. Так, вот Марго пишет, что ее тетя тоже увлеклась сетевым маркетингом. Вот этим.
1: Так, вот это, конечно,
0: только уже другая компания.
1: Ловушка для
0: не
1: многих.
0: Та, которая на Life заканчивается. Вот, и тетя этой продукции нас просто душит, ну вот просто заставляет нас ее приобретать. Меня, кстати, не продавило, а вот моего мужа продавило втихаря от меня. Заказали, зарегистрировали на сайте какие-то продукты. Вот они стоят, так, никто их не употребляет. А, они стоят, эти продукты. Никто их не употребляет, никому они не нужны. Ну, конец месяца, в прошлом месяце подходит, а она ему названивает, типа, надо опять покупать.
1: Ну, это
0: надо
1: жесть.
0: Опять пропивать эти препараты. В общем, семьи сестер жалуются, что она просто на всех давит. Но это нормально, что она давит. Она деньги зарабатывает, что она давит. Вы уж там сами хотите пить, хотите, нет.
1: Вы ее зарплата, чтобы вы покупали эти все добавки.
0: Ладно, скоро еще почитаем ваше сообщение. +7 909 955 1030.
4: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38. 8-800-200-38-38. 38-38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Главный герой» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, это игра «Главный герой» на радио «Шансон». И в качестве приза мы хотим предложить вам два билета на концерт Алексея Петрухина, который пройдет 1 декабря в концертном зале «Москва». Концерт называется «Твой берег».
2: Харизма, неподражаемый вокал, живое профессиональное звучание и песни, которые с первых нот хочется подпевать всем залом. И пластиночка, и «А жизнь моя», и «На коня бы да в степь», и так далее. И другие песни Алексея Петрухина, которые вы хорошо знаете, они уже стали по-настоящему народными, вышли далеко за пределы жанра, поэтому роскошный будет концерт, и два билета мы прямо сейчас в эфире радио «Шансон» разыграем.
1: В общем, Алексей Петрухин, программа «Твой берег». Не только Алексей будет на сцене, но и ожидается огромная музыкальная команда артиста и звездные гости.
2: Возрастное ограничение 12+.
1: 12+. Итак, два билета. Чтобы их получить, необходимо седьмым прислать правильный ответ на вопрос.
2: Давай, вопрос, Мария. Такой. Как называется песня, которую Алексей Петрухин исполняет в дуэте с Аллой Рид?
1: Она называется «А в плацкартном вагоне», она называется «А в купейном вагоне» или она называется «А в вагоне ресторана».
2: Надо быть седьмым. Кто отправит правильный вариант на нам в мессенджер Макс и будет седьмым, тот и получит два заветных билетика.
1: Все, ждем ваши сообщения. Плюс 7-909-955-1030. Скоро подведем итоги.
3: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
4: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Главный герой на радио «Шансон».
1: Ну, что я хочу сказать, Марин, очень сложный был у нас, конечно, вопрос сегодня. Ну, люди не знают, какую песню Алексей Петрухин
2: поет. Ну, что ты придумываешь? Ни одного неправильного ответа нет.
1: Это правда, дорогие друзья, вы все молодцы, вы все прекрасно знаете, что это песня о вагоне-ресторане, но...
2: Причем на эту песню такой роскошный клип, если вы его еще никогда не видели, то получите невероятное удовольствие от просмотра клипа на песню о вагоне-ресторане. Конечно, это был правильный ответ, и кто же нам... седьмым.
1: Вот именно. Самое сложное было оказаться седьмым, дорогие друзья.
2: Самое сложное было, знаете, у нас просто чуть не сломался мессенджер Макс, потому что сообщения сыпались. Мы только насчитаем седьмое, начнем его заходить в него, а туда не заходит, потому что все сыпется и сыпется. А седьмой сегодня была, да, она, женщина по имени Альбина. Номера телефона нет, но на фотографии Альбина с роскошным букетом розовых роз. Альбина, напишите ваш номер телефона, и мы вам расскажем, где забрать два выигранных билета на роскошный концерт Алексея Петрухина, который пройдет уже 1 декабря в концертном зале «Москва».
1: Поздравляем еще раз Альбину, и для всех поклонников творчества Алексея Петрухина и Аллы Рид звучит эта песня.
2: Совпадение?
1: Кто-то слушает, а кто-то смотрит клип. Давайте посмотрим.

0: сокровенно. Откровенно о сокровенном.
1: Так, ну что, билеты на концерт Алексея Петрухина мы пристроили. Можно вернуться к нашей теме.
2: Давай тема у нас сегодня к нашей теме.
1: BAD или БАДы.
2: О боже, BAD. Мы тут зачитывала я вам длиннющее, супер длинное сообщение от Романа. Но оно было немножко такое. Я его на самом деле рассказала, как смогла, чтобы уложиться
1: в эфирное время. Я согласен с Романом.
2: И мне понравилось, Роман пишет: мои слова только бывшая так переворачивала.
1: Ну а смысл был в том, что очень многие делают именно, ну, делают препараты, называя их именно БАДы, потому что сложно зарегистрировать их как лекарственные препараты. А по смыслу, типа, что БАДы такие же могут быть эффективные, как и лекарственные препараты. В этом вот эти двумя словами.
2: Посыл был такой.
1: То есть, конечно, Роман как бы объясняет, что не все БАДы бесполезны. Вот.
2: Ну, это достойное пояснение, объяснение, как будто бы стало на душе легче от него, может быть.
1: А ты не знал об этом? Что не все БАДы бесполезны?
2: Не знаю.
1: Или для тебя БАД это уже как спам в почте?
2: Это как БЭД.
1: Да?
2: Знаешь, как это хорошее дело браком не назовут.
1: Не, я считаю, что когда тебе назначают какие-то серьезные лекарственные препараты, ну, например, вот опять же эти статины, никуда от них уже не уйти.
2: Ну, а вот если человек, допустим, ему назначили эти статины, а
1: вот мне
2: такой,
1: назначили.
2: Не буду пить,
1: и стало
2: ему хуже, потому что он лечь пытался БАДами снизить
1: свой
2: холестерин.
1: Вот я пытаюсь БАДами, и у меня пока получается. Но смысл в чем? У статинов очень много как бы побочных эффектов, и их нужно принимать всю жизнь. Вот два фактора, которые меня пока останавливают на то, чтобы подсесть на статины.
2: А сколько стоит вот БАД, за которым ты заменил статин?
1: Ну, и упаковка стоит
2: сколько
1: порядка...
2: Сколько стоят эти статины, которые 500
1: рублей. Статины стоят 2000 в месяц. Но,
2: понятно.
1: Как бы... Ну, это мне такие навыписывали, а там, может быть, есть и попроще статины. Дело не в этом. Дело не в цене. Дело в том, что реально есть как бы побочные эффекты, хотя
2: так.
1: И препарат лекарственный, официально продающийся во всех и все остальные.
2: Слышал ли ты что-нибудь Давай. Про живую что? И мертвую воду? Доброе утро, любимые голоса радиоэфира.
1: Слышал.
2: Сергей, вот у меня отец
1: про
2: он еще в советские времена
1: воду, да.
2: Где-то начитался про эту живую и мертвую воду. Сам собрал установку и готовит эту воду. Сам пьет только живую. Много лет и нас тоже заставляет.
1: С ионами серебра там или в чем там
2: чувствую
1: прикол?
2: Чувствую себя прекрасно, полон сил. Я был удивлен, что сейчас про это даже передача есть, про эту живую и мертвую воду. Люди пьют, лечатся ей. И она помогает. А есть живая, а есть мертвая вода?
1: Ну, якобы вода, пропущенная через ионы серебра, становится какой-то там типа
2: а
1: живой.
2: А все вот эти люди ставят себе фильтры, это про живую воду?
1: Это вообще не про это.
2: А, да?
1: В данной ситуации речь, посыл был вообще не про это.
2: А где вы про это узнаете? Ну, ты где про это? Просто потому что ты взрослый?
1: Очень много есть приборов, которые сейчас рекламируются в средствах массовой информации, в том числе на радио, где рассказывают об установке, который из мертвой воды делает воду живую. Но
2: там что-то это... про электроды, да?
1: Да. Но я вот как раз в эту историю как-то... Я в нее не погружаюсь, я ее не знаю, я ее не могу ни критиковать, ни рекомендовать, поскольку это не...
2: Научных доказательств того, что электроактивированная вода способна лечить хронические или серьезные заболевания по приему внутрь не существует.
1: А приборы стоят денег немалых, поэтому как бы мы не рекомендуем такие вещи
2: в целом,
1: в нашем эфире.
2: Пить воду полезно.
1: Я бы не сказал.
2: Почему нет? Ну, полезнее, чем пиво и водку.
1: Все зависит от объема, Марин. Что касается воды, все зависит от объема. Я считаю, что воду нужно пить только в том случае, если ты испытываешь жажду.
2: Так.
1: А вот так вот выливать себя там 2 или 3 литра, когда ты даже пить не хочешь, это не про меня. Но у меня получается много пить воды, потому что я веду активный образ жизни. У меня либо большой теннис, либо
2: бег. Вы на него посмотрите.
1: Да, я там потею уже, ну что-то час бегаешь, активно занимаешься. Конечно, после этого ты пьешь много. Поэтому, как бы, я не пью специально,
2: Ой,
1: но
2: подожди,
1: я
2: у нас
1: пью, когда
2: объявление.
1: Хочу попить. 20 секунд.
2: У нас Евгений Соколов, который выиграл билеты на концерт Сергея Куренкова,
1: передумал
2: может пойти
1: идти.
2: По семейным обстоятельствам, но готов свои 2 билета кому-то из слушателей отдать.
1: Угу.
2: Давайте, кто 7-й нам пришлет, хочу на концерт.
1: Хочу на концерт Куренкова?
2: Да.
1: Давайте, смотрите.
2: И мы пристроим билеты Соколова
1: Евгения.
2: Давайте,
1: если вы из Москвы, конечно же, да? Хочу на билет Куренкова, на концерт Куренкова. Все, присылайте.
2: Мы потом расскажем, где концерт, и скажем, кто 7-й.
3: Реклама на радио «Шансон». сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь, пшикай, хочешь, маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
10: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере Астория Гранде. Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере Астория Гранде. Бронируй билет на astoriagrande.com.
11: Радио Шансон представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Откровенно! Сокровенно.
0: Откровенно о сокровенном.
1: Ну что, у нас неожиданно два билета на концерт Сергея Куренкова появились, да?
2: Да.
1: И мы их уже, я так понимаю, пристроили?
2: Пристроили.
1: В хорошие руки отдаем.
2: А вот я не знаю,
1: вопрос,
2: хорошие?
1: Вопрос, это важнейшее условие? Потому что люди просили именно в хорошие руки отдать билеты.
2: Ну подожди, мы же не собаку отдаем. Как мы проверим? То есть если бы мы, допустим, пристраивали...
1: Фотография рук, как котика минимум, необходимо
2: было. Так, Марина была сегодня 7-й.
1: Марина?
2: Блондиночка, у нее каре, она на аватарочке в черном платье.
1: У тебя
2: платье.
1: Нету номера телефона,
2: номера телефона понимаю, нет. Ну вот Марина участвует в интеллектуальных играх. Квиз какой-то был, видимо. Марину сфотографировали. У нее и леопардовая юбка. Ну прям Марина такая леопардесса. Марина, напишите нам, хорошие ли у вас руки, добрые ли. Да? Все? Мы...
1: А, да, квиз, там какой-то значок точно есть.
2: Ну, и я думаю,
1: да,
2: ты
1: вижу,
2: скажешь,
1: Марина.
2: Где концерт.
1: Вижу,
2: что,
1: Марина.
2: Как?
1: Так, что касается концерта, дорогие друзья, у нас есть информация по поводу концерта. Мы, конечно же, еще раз с огромным удовольствием вам напомним, что концерт состоится 17 октября в Москве. В культурном центре «Меридиан». В программе концерта лучшие хиты многократного лауреата премии «Шансон года». Песни, которые вы знаете наизусть, например, «Женщина в воздух», или «У тебя в глазах», или «Я тебя рисую». Будут, конечно, и премьеры новых песен. 17 октября только живой звук и только душевная, теплая атмосфера в зале. Возрастное ограничение, спросите меня вы? Да, оно есть. 12+. Отвечаю.
2: Мы у тебя спросили, ты нам ответил.
1: Я ответил.
2: Мы счастливы. У нас
1: надеюсь,
2: есть еще время немножко сообщения почитать? Или уже нет?
1: Конечно, у тебя есть. Три минуты.
2: Три минуты. Просто очень интересное сообщение. Мы тут все обсуждали. Эти ваши холестерины, статины
1: и прочие
2: и БАДы. И Александр пишет: здравствуйте, дорогие ведущие, Марина и Артем. А у меня ситуация такая. Мне назначили статины, а я, как и Артем, стала пить БАДы.
1: Так.
2: К сожалению, в итоге дело дошло до операции. Поэтому я теперь в БАДах разочарована. Может быть, послушала бы врача и не дошло бы дело до операции. Мы еще уточняем, Александр, какая у вас операция?
1: Операция ли на сердце или на сосудах, да? Ну, то есть, по всей видимости. что-то связано с холестериновыми
2: вот блядками. Вот поэтому, да? Дорогие друзья, потому что огромное количество людей спросили у Артема, пришлите нам, что это за БАДы. Вы имеете в виду, что
1: конечно.
2: Есть и история, и как
1: конечно.
2: У Александры.
1: Да,
2: и
1: да, да.
2: Поэтому
1: да.
2: всегда нужно слушать врачей. И
1: вести здоровый образ жизни еще при этом.
2: Отказаться от колбасы.
1: От майонеза, от чего-то жирного.
2: Говорят, даже яйца опасно есть, если нет. у вас повышенный холестерин.
1: Нет, вот как раз, даже, да? нет, вот как раз с яйцами очень сильно напутано.
2: Вот
1: яйца
2: Александр тебе ответил, что операция стентирования у нее была.
1: А, ну да, да, да. Это вот как раз
2: устанавливают.
1: Да, да, да, устанавливают стенд, да. В сосудах. Да.
2: Марина пишет, обалдеть, ой, как приятно, я даже не ожидал. Марина, ну вам нужно будет как-то отблагодарить человека, который вам билет, потому что он выиграл билеты на радио, а вам как бы, ну вы тоже на радио выиграли, но все
1: да,
2: равно.
1: Да, вы можете отблагодарить этого человека через нас. Значит, для этого необходимо прислать две коробки конфет.
2: Почему две-то? Давай больше.
1: У нас же двое.
2: Проси больше, дадут меньше. Как двое? У нас целый штат сотрудников, Артем.
1: Слушай, ну в эфире-то мы вдвоем работаем сейчас или нет?
2: Сейчас?
1: Или там
2: сейчас,
1: сидит
2: да.
1: какой-то штат и слушает нас.
2: Да, подбирают для нас слова. Говорят, ребят, вот пора смеяться, пора делать паузу. Вы что-то уже обнаглели, да?
1: В смысле?
2: Нам говорят наши люди по поводу конфет.
1: По поводу...
2: Тебе продюсер громко так грозно на тебя смотрит
1: как нас
2: стекла.
1: Разнесло по поводу конфет или что?
2: И говорит, какие вам конфеты, вам на бархатный шансон. Ребята, собирайтесь уже.
1: А, кстати, да, давай про бархатный шансон напомним, что ли, да?
2: Что мы про него напомним? Мы и не забывали, и никто не забывал. Уже 24 октября мы выезжаем на бархатный шансон. Как вы тут без нас?
1: Это меньше...
2: Если вы переживаете, как вы тут без нас...
1: Меньше трех недель, дорогие друзья.
2: То надо... покупать путевки на специальном
1: да.
2: сайте Парате, чтобы вас никто не обманул. Никаких других сайтов нет, только радио Шансон и официальный туроператор, с которыми мы сотрудничаем, это Парате. Поэтому, если вы хотите позажигать под Пальма де Майорка, хорошая песня. Почему у нас в эфире нет, Артем?
1: Ну, давай.
2: Можешь
1: спеть?
2: Я не могу спеть. Я не... Так,
1: что люди спрашивают, а кто из артистов будет на бархатном шансоне в этом году? Расскажите, пожалуйста, с удовольствием расскажем.
2: Борис тебе пишет, вообще-то в конфетах сплошной холестерин.
1: Не, кстати, конфетки, да, мы любим. Так, Михаил Шуфутинский будет, вы не поверите. Будет обязательно Михаил Бублик. Султан Лагучев прямые...
2: Ты знаешь, что ли, открыл? Наконец-то ты начинаешь называть артистов.
1: Впервые примет участие в бархатном шансоне Султан Лагучев. Будет Алексей Брянцев. Мне кажется, тоже Алексея раньше не было, да?
2: Алексей Петрухин будет.
1: Алексей Петрухин, да. Евгений Григорьев будет. Так.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов сказал.
1: Анатолий Полотно, Федя Карманов.
2: Михаил Бублик сказал.
1: Тамара Кутидзе сказал. Сергей Любавин. Обязательно будет Евгений Кемеровский.
2: Да ну, все будут, и вы приходите, дорогие друзья. Будем играть в гольф.
1: Категория какая? 12+? Или
2: 12+.
4: Звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Среда на календаре, 7 октября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, близкие люди сейчас особенно нуждаются в вашем внимании. Найдите время поговорить обо всем, что их волнует и тревожит. А песня дня... «Все будет как надо» Алексея Петрухина.
2: Тельцы, перед тем, как повздорить со своей второй половинкой, хорошенько все обдумайте и взвесьте, потому что ваш эмоциональный фон сейчас почему-то на пределе. Настроение ловите в песне когда-нибудь Сергея Трофимова.
1: Ну, если сильно хочется повздорить, все-таки можно и повздорить. Близнецы, начните день с легкой тренировки. Это поможет настроиться на активный день. Верьте в себя. Песня дня «Устали кони» Игоря Слуцкого.
2: Раки, очень много времени у вас сегодня будут отнимать пустые разговоры. Из-за них вы упустите возможность довести до конца все дела, которые начнете с утра. Ваша песня сегодня «Лунная дорожка» Юрия Антонова.
1: Львы, а вас ждет важный день. Дела, которыми вам предстоит заниматься, серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому не относитесь к ним слишком легкомысленно. Настроение в песне «Королева неба» Владимира Ждамирова.
2: Девы, старайтесь внимательно наблюдать за тем, что происходит вокруг вас. Так вы сможете получить полезные подсказки, которые на многое вам откроют глаза. Все ответы сегодня ищите в песне «Счастливы одинаково» Ирины Круг.
1: Весы, сегодня не исключены приятные сюрпризы и подарки от близких людей. Главное, не забывать их за это благодарить. Ваша песня самолетик Валерия Кураса.
2: Скорпионы, на рабочих делах вам сегодня будет сосредоточиться очень сложно, поэтому постарайтесь все свои задачи переложить на чужие руки и плечи. А настроение ловите в песне «Кукушка» Евгения Григорьева.
1: Руки, плечи, все собрали. Так, стрельцы, звезды напророчили вам на сегодня неожиданные, но очень своевременные денежные поступления.
2: Боже
1: а ты
2: мой,
1: же стрелец.
2: Я стрелец.
1: Так ты сама это себе и нажелала, по всей видимости. Потрать
2: я
1: деньги.
2: Я всегда тогда буду такое желать себе.
1: Потратьте деньги на себя, Марина. Ваша песня «Золотая рыба», Марина, Александра Новикова.
2: Козероги, обращайте сегодня внимание на мелочи и по возможности не упускайте из вида ни одной детали. И это в будущем поможет вам добиться своей цели. Настроение ловите в песне «Раздевайся» Александра Розенбаума.
1: Водолей, благоприятный день для разного рода важных начинаний. Можно смело продвигать свои идеи, они обязательно будут приняты. Ваша песня «Раскрой окно» Михаила Шуфутинского.
2: Рыбы, нет смысла строить иллюзии. Сосредоточьтесь на том, что нужно для того, чтобы изменить ситуацию. И по возможности избегайте сегодня открытых споров и конфликтов. Ваша песня сегодня «Ветер» Артема Демина.

0: Самсон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Хроническая усталость, дискомфорт в животе, вес не уходит. В клинике Санис врач-гастроэнтеролог Яна Бритвина найдет причину. Запишитесь на сайте или по телефону 55 96 98, без кода города. Есть противопоказания. Консультация специалиста обязательно.
2: В Кала-Ямария-Поэт в цех переработки форели на озере Подкова срочно требуются работники на фасовку форелевой икры. Оплата от 3000 рублей в день. Телефон для справок 921 017 89 20.
3: В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эхо» с «Гуляй» осталось 38 дней. 10 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала работать над тем, чтобы женщины в России могли и дальше безболезненно сочетать карьеру, семью и рождение детей. По словам политика, в нашей стране практически достигнут паритет мужчин и женщин на рынке труда. Доля женщин-ученых-исследователей приблизилась к 40%. Наблюдается устойчивый рост женского предпринимательства. 2 года назад свой бизнес вели около 6 миллионов женщин. К началу этого года их стало еще на 300 тысяч больше. Дальний Восток призвали брендировать как место для молодежи. Это привлечет в регион студентов и молодых специалистов, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его мнению, для таких граждан необходимо вводить отдельные льготы и программы. Фальков подчеркнул, что вопрос привлечения молодежи в дальневосточные вузы – это задача местных университетов, которую следует решать сообща. Власти Таиланда намерены взимать с иностранных туристов специальный сбор в размере 450 бат с человека. Это около 1100 рублей по текущему курсу. Министерство туризма королевства собирается ввести сбор в первом квартале будущего года. Сначала нововведение затронет иностранцев, прибывающих в страну самолетом. Еще примерно через год начнут взимать деньги с тех, кто въезжает через сухопутную границу или морские пункты пропуска. Собранные средства власти Таиланда намерены использовать на восстановление туристических объектов, охрану природных ресурсов, финансирование туристической полиции. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Виктор Королёв, Алексей Петрухин и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Чечёточка». Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Леночка?
3: Да, Игорь Иванович.
2: А ты частушки любишь?
3: Конечно, люблю. Спеть?
2: Не стоит. А сочинять их умеешь?
3: Не пробовала.
2: Тогда сегодня и попробуем. Чечеточка в утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». 10 часов 6 минут в Москве. С вами по-прежнему утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Привет, Артем, еще разочек.
0: Здравствуй,
1: давно
0: Марина.
1: Тебя не
0: слышали.
1: Знаете, друзья, мы вот уже третий час, получается, ну, мы иногда делаем, прерываемся на розыгрыши билетов, на гороскопы, на погоду, на новости. Но в целом лейтмотив сегодняшнего эфира — обсуждаем мы биологически активные добавки и то, как вы лечитесь, кто вам их прописал. И такое огромное количество мнений, сообщений и ваших историй. Ну, например, вот Галина пишет: подружки много раз склоняли меня к приему БАДов, но я стойкая в этом отношении. Знаю, что они вредны.
0: Нет, не знаю. Думаю. Я думаю, что они вредны, да, для здоровья.
1: Вот. А дальше история вот такая. Например, Елена пишет нам: здравствуйте, дорогие ведущие. Вместо статинов лучше в день по яблоку съедать. Так говорят по телевизору доктора. Угу. Давно пила продукцию одного из сетевого вот этого БАДа-генератора. В итоге появились побочки на печень. У недобросовестных производителей БАДов не соблюдается дозировка компонентов. Из-за этого людей потом спасают врачи. Сейчас я уже ничего не понимаю, пишет там.
0: Не принимаю.
1: Мы хотим вам сказать, что мы никого не склоняем принимать
0: советов,
1: БАДы. Мы никому не говорим, наоборот, не пейте статины или пейте. Вам должен это говорить ваш лечащий врач. Если вдруг вы одному врачу не доверяете, сходите к разным. Пусть их будет несколько. Чем больше мнений, это ваше здоровье. Вы у себя один единственный. Берегите себя, не слушайте всякую ерунду ни в интернете, ни по телевизору. Не то, что вы услышали, кто-то там, Маня, Петя, Вася принимал, ему помогло и вам поможет. Это так не работает. Поэтому все мы индивидуальные, организмы у всех разные, и ситуации, и болезни тоже у всех разные.
0: Да, выбирайте сами. Съедать вам в день по яблоку, съедать вам в день по два киви, съедать вам
1: или
0: в день по одной таблетке,
1: БАДов.
0: Да, либо БАДов, либо статинов. Это вы сами все решаете со своими докторами. Мы как бы исключительно,
1: но в целом,
0: просто обсуждаем.
1: Здоровый образ жизни, правильное питание, больше овощей и фруктов в рационе, хотя бы какая-то легкая активность. Все это пойдет вам точно на пользу, в отличие от того, если вы будете много залипать в интернете.
0: Вот Галина пишет, что свежая капуста снижает холестерин. Проверено. Алина, Саратов. Алина, ну вы знаете, что капуста не только снижает холестерин, но и увеличивает газообразование в организме.
1: Ну,
0: поэтому
1: еще вообще-то капуста...
0: Не каждому капуста зайдет.
1: А если квашеная капуста, там витамин С невероятных количеств.
0: Квашеная капуста очень
1: полезна. Так, капусту обижать не дам.
0: Я тоже... Я ни в коем случае не обижаю капусту. Просто капуста такой продукт, который, ну...
1: Но если есть ее в супе...
0: Написано: свежая капуста снижает, Марин, холестерин. Читать умеешь, нет?
1: Ну, умею, но я тебе говорю.
0: Сколько ты можешь съесть свежей капусты, чтобы потом...
1: Так, ладно.
0: Да,
1: тут
0: согласен.
1: Еще Светлана нам говорит, что вы там говорили про использование фильтров, почему с насмешкой для воды от вас это звучало.
0: Мы про фильтр не смеемся.
1: Что вы предложите взамен, когда вот такая насадка на кран за лето, за 2-3 дня становится темного цвета? Хоть какая-то очистка воды для умывания, она нужна, этот пишет нам из Екатеринбурга. Действительно, вот вода водопроводная, она опасна.
0: Как нас люди слушают все-таки все по-разному, да? Каждый слышит что-то свое. Мы не говорили про то, что не нужны фильтры для очистки воды. Конечно, нужно покупать либо фильтры, либо покупать уже фильтрованную воду в магазине. Мы говорили исключительно про приборы, которые из мертвой воды делают живую. С помощью каких-то электродов.
1: Сказка-то была про эту маленькую лошадку конек.
0: Ну, типа того. Мы только с сомнением отнеслись к вот этим электродам, катодам, анодам и прочим ионам серебра. Ну, а про фильтры...
1: Для воды мы пока ничего плохого не говорили.
0: Конечно, мы сами не пьем.
1: Тема фильтров для воды еще будет позже.
0: Мы с Мариной не пьем нефильтрованную воду и как бы пользуемся чистой водой.
1: Ну, хотя я слышала, что в Москве очень чистая вода даже из-под крана, но я что-то в это не очень верю.
0: Хорошо.
2: Реклама.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
2: Радио-шансон. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Утреннее шоу в формате 2D способствует легкому и непринужденному пробуждению, не является лекарственным средством и не продается в аптеках.

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Итак, это «Чечеточка» на радио «Шансон». Мы даем вам новости и первую строчку. Вы придумываете частушку, отправляете к нам. И если эта частушка будет лучше, вы получаете приз. Два билета на российские кольцевые гонки. Итак, сначала новость. В России решили усложнить экзамены сдачи на права.
2: Так.
1: С 1 марта следующего года теоретическую часть экзамена начнут непрерывно записывать, а всех кандидатов будут фотографировать. Система будет вести запись в реальном времени.
2: Обалдеть.
1: И снимать рабочие места как экзаменаторов, так и учеников. Страшно стало вам? Все, кто собирается сдавать на права. Вот. Это все делается для чего? Для того, чтобы победить, наконец-то, коррупцию и сделать всех автомобилистов образцовыми, чтобы никогда никто не нарушал правила дорожного движения и в городе не было больше аварий.
2: Что за утопия? Что за идеализм?
1: Меня кто-то утопил, когда я выходил за чаем.
2: Ну, разве так бывает?
1: Ладно, как бывает, Марин? Бывает так, что есть первая строчка, и надо сочинять частушку. Если хочешь получить
2: на экзамен
1: билеты.
2: Дед пришел, первая строчка вот такая.
1: Да.
2: А на кону роскошные подарки. Два билета на гранд-финал сезона российской серии кольцевых гонок, которая пройдет уже в эти выходные с 9 по 11 октября на автодроме Moscow Raceway. Так что Виталий Петров там будет и другие звезды автоспорта. А еще и можно будет пофотографироваться у машин, за кого-то поболеть, покричать. Вау, ура, давай, стартуйте. Или что там на гонках кричат?
1: А я понятия не имею, я никогда не был на гонках. Там
2: серьезно?
1: Так громко всегда.
2: Ты знаешь, я недавно познакомилась с девушкой.
1: Да,
2: у нее муж гонщик. И они как раз тренировались, репетировали на вот этой вот гоночной трассе Moscow Raceway. А так как радио Шансон информационный партнер, вот этой всей истории, там даже есть специальная гоночная машина, которая полностью обклеена наклейками радио Шансон с нашими логотипами.
1: Очень круто.
2: Поэтому, дорогие друзья, кто в нашем эфире выигрывает билеты, вы нам хоть эту машину сфотографируйте или себя около нее, пришлите нам фотографии.
1: Ну, да.
2: А пока присылайте нам чечеточки, чтобы выиграть два билета на это умопомрачительное спортивное мероприятие.
1: Итак,
2: автогоночное.
1: В России усложнят экзамены на права, поэтому первая строчка нашей чечеточки: на экзамен дед пришел. Пишите плюс 7-909-955-103-0.
3: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
4: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Итак, в России усложнят экзамен на права с 1 марта. Мы уже это все прочувствуем на себе.
2: Мы нет, у нас есть уже водительское удостоверение. У кого нет, тем вот и не повезло. Наверное, не будет.
1: Теоретическую
2: уже.
1: Часть экзамена начнут непрерывно записывать, а кандидатов будут фотографировать, чего раньше никогда не было. Представляешь, люди приходили, а их даже и не фотографировали. Система будет вести запись в реальном времени, снимать рабочие места, как экзаменаторов, так и учеников. Мы готовы.
2: Мы думали, что и так было сложно, но петь. Снизу постучались, и станет еще сложнее.
1: Вот, мы сейчас уже готовы петь.
2: Давайте,
1: Егорыча Семеновной зовем. Дед решил, на экзамен дед пришел, первая строчка нашей чечеточки. Итак, первая порция частушек. За что боремся?
2: За два билета на гонки.
1: Давай.
2: На экзамен дед пришел, у меня все пропало.
1: Это очень хорошо, начинай сначала. На экзамен дед пришел, на старость, на права сдавать. Бабка, круть ту виска, ну дурак, не дать не взять. Этот Аристарха.
2: Ох, какая рифма.
1: Появился что-нибудь?
2: Да, теперь есть от Алены. На экзамен дед пришел, вот он экстремальный. Хочет гонщиком он быть, как Петров Виталий. Это из Москвы.
1: Хорошо, хорошо.
2: Я так с каким-то вологодским акцентом пропела.
1: Ой, тебе не привыкай, Семеновна. А на экзамен дед пришел, правила он все учил. Ведь шикарную кобылу он на днях себе купил. Это от Натальи.
2: А вот такая кобылка.
1: А не надо права, если есть
2: только
1: лошадь. А
2: сейчас будет от Анастасии.
1: Давай. А что это?
2: Ну,
1: где
2: она? Не попала в бит, бабушка. Сейчас, 5 секунд.
1: Бабушка, ну сейчас уже не бит.
2: На экзамен дед пришел, а машину не нашел. Бабушка подруг собрала и на гонки умотала.
1: А теперь ты с каким акцентом?
2: Тоже вологодский у меня.
1: Вот уже
2: как кружева и как масло.
1: Ты все ближе и ближе к тому акценту, который уже не хочется слышать такой акцент. Так что поаккуратнее.
2: Тебя уже буква Г смутила?
1: Да, буква
2: это
1: Г. Я от этой буквы Г избавлялся всю свою сознательную жизнь. Так, вот такая вот. А на экзамен дед пришел, весь он квест легко прошел. В чем, вы спросите, секрет? Да в ГАИ наш служит дед.
2: Владимир из Воронежа. Хорошо.
1: Владимир из Воронежа. Так, ну ладно. Сделаем небольшую паузу, дадим возможность еще немножечко посочинять нашим радиослушателям. Плюс 7-909-955-1030. Присылайте. На экзамен дед пришел. Первая строчка нашей чечеточки, и у нас есть приз. Два билета на российские кольцевые гонки.
3: Фарфоровая кожа, весенняя помада, румянами летают по щечкам снегири. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Желанная до дрожи, придирчивые метры едва держались в шлейфе фиалковых духов. Она была похожа на маленького эльфа с коронавирусом.

и томиком стихов. От ужаса свободы народ влезал на крыши, толпа хотела зрелищ без всяких дураков. А ей было угодно читать в кровати книжки. Она дожди любила и кофе с молоком. А ей было угодно читать в кровати книжки. Она дожди любила и кофе с молоком. В себе смиряя гордость, колено преклоненно, с потупившимся взглядом молилась перед сном. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Я сам ее придумал, ищу в плывущих лицах мадемуазели той прекрасные черты. Она была из ГУМа, простая продавщица, разрушенного века осколок красоты. Она служила в ГУМе, простая продавщица, разрушенного века осколок красоты. Фарфоровая кожа.

0: на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри.
1: Второй ДС, дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: В России усложнят экзамен на права. С 1 марта будут и непрерывно записывать всех экзаменуемых, будут фотографировать их же, снимать рабочие места как экзаменаторов, так и учеников.
2: Слушайте, ну, а короче, эту тему, может, вообще надо было нам обсудить, завтра будет по-серьезке.
1: А что ты хочешь обсуждать?
2: Ну, потому что прям...
1: Ну-ка что, давай.
2: Взялись за этих новичков-то, ну, за чайничков, взялись.
1: И что тут обсуждать? Да, взялись.
2: Ну окей, хорошо.
1: Нет, я просто не вижу здесь темы.
2: Учите ПДД и сдавайте экзамены, честно. Это вот теперь наша,
1: Марин,
2: должна быть...
1: Наша Девиз. Аудитория уже все с правами. Давай.
2: Но
1: так.
2: Дети, мы же не... А дети наши как будут?
1: А дети наши сами разберутся, выучатся.
2: Ладно, все, включай свою частушку. Не хочешь говорить о важных вещах, хочешь петь, развлекаться, веселиться. Только
1: нет,
2: одно на уме. Частушки кричать тут до зари.
1: Готов обсуждать любую тему, но только в одном случае, если там есть что обсуждать. Так, все, поехали. Егорыч и Семеновна, первая строчка: на экзамен дед пришел.
2: А на экзамен дед пришел, удивил начальника, знает ПДД, он лучше молодого чайника. Опа, опа, это от Владимира. Ну, про чайник хорошо.
1: Так он и есть сам чайник, если он только пришел сдавать.
3: А на экзамен дед пришел и принес заначку, не прокатит больше дед, ты решай задачку.
2: Вот такой экзамен.
1: Вот так вот взятку заначкой обозвали от Светланы.
2: А на экзамен дед пришел, шпору под столом нашел, все на камеру засняли и с экзамена прогнали.
1: Ну вот.
2: Это от Татьяны.
1: Типа так и будет. Вот это уже да, это уже близко. Так, от Виктории.
3: А на экзамен дед пришел, с собой прихватил кота, говорит, он мне подскажет, у него интуиция крута.
1: Это от Виктории.
2: Что за интуиция?
1: Много слов слишком у Виктории в частушке.
2: А на экзамен дед пришел, так как в молодость ушел. Вспомнил дед, как он учился, но не помнит, что женился. Это от Марины.
1: Хорошо.
2: Все забрали вообще.
1: Так, от Евгения.
3: А на экзамен дед пришел, право хочет получить. Газанул, инспектор плачет, дед, хочу еще пожить.
2: Так, ну мне кажется, в Воронеж никто не переплюнет, конечно.
1: А Воронеж сегодня не догонишь.
2: Поешь еще раз в Воронеж.
1: А вот про Афины всей бухгалтерии сочиняли,
2: ну,
1: от Олеси. Ну у нас же
2: бухгалтерию уважаем,
1: давайте.
3: А на экзамен дед пришел, сел за руль машины, тормоза он не нашел и улетел в Афины.
2: По какому шоссе ехал он?
1: Смысла немного, но бухгалтерии привет и Алиса тоже.
2: Да, бухгалтерия, вы красотки, девчонки.
1: Так, ну что, подводим итоги?
2: Да,
1: подводим итоги. Давайте, подводим итоги. И воронежская частушка.
2: На экзамен дед пришел, весь он квест легко прошел. Да в чем, спросите вы, секрет? Да в ГАИ служит дед.
1: Да, если бы все так пелись бы частушки, победителей бы не было никогда.
3: А на экзамен дед пришел, весь он квест легко прошел. В чем вы, спросите, секрет? Да в ГАИ служил наш дед.
2: Это от Владимира.
1: Хорошо, как и приз отдаем.
2: Владимир нам еще написал, что у него день рождения у сына. Сын обожает гонки. И, в общем, все совпало.
1: Все совпало.
2: Владимир, вы отправляетесь в эти выходные на гранд-финал закрытия сезона московской серии кольцевых гонок Moscow Raceway. Там будет супер круто, супер интересно. Полное погружение в мир автоспорта, живое общение с пилотами, экскурсии в боксы гоночных команд. Вы сможете даже найти и выйти на стартовую решетку перед самым началом состязания.
1: Один вопрос можно задать тебе про
2: возрастное
1: решетку?
2: Возрастное ограничение 12+.
1: А если вот люди не выиграли билет, а очень хотят попасть на гонки, билеты же можно где-то,
2: да,
1: будет приобрести?
2: Да, их можно приобрести, конечно.
1: Вот. Их на можно будет. Поэтому, дорогие
2: гонок.
1: Друзья, да, пожалуйста, не расстраивайтесь, если не удалось бесплатно получить билеты.
2: Пишите РСКГ финал.
1: Вот. РСКГ финал.
2: Российская серия кольцевых гонок, так расшифровывается.
1: Да, приобретаете билеты. Какая там
2: SPM Racing.
1: Категория есть возрастная?
2: 12+, я же уже сказала.
1: Шикарно. Так, мы еще успеем порцию новостей выдать нашим радиослушателям.

0: Такие новости на посошок.
1: Итак, на посошок, дорогие друзья, еще немножечко новостей. Порция такая скромненькая, но что делать? Сколько есть, все расскажем. Срок службы новых домов посчитали и решили, что он составляет 50 лет. Фундамент и несущие стены могут просуществовать целый век, то есть 100 лет. Московские архитекторы рассказали, что дальнейшая судьба домов после 50-70 лет не прорабатывается. В приоритете только экономическая эффективность и скорость строительства. Но благо есть у нас реновация. Правильно? Когда сильно старое жилье сносится, на его месте появляется сильно новое жилье со сроком службы, как мы теперь уже выяснили, 50 лет. А потом, через 50 лет, уже совершенно другие люди.
2: Ну, это как ты говоришь, это уже будут, не наша
1: это
2: проблема.
1: Это уже не наша проблема. Мы этого уже не увидим и не узнаем.
2: Мне не нравится, потому что если посмотреть какую-то красивую архитектуру, да, так, взять дворцы, вот именно классическая
1: дворцы,
2: застройка Санкт-Петербурга взять.
1: Ну, в них живут, Марин. Мы сейчас говорим про срок службы жилых домов.
2: Если следить за домом, если он не заброшка, если там не капает, не течет крыша, если он отапливается,
1: ну,
2: то...
1: Ну, дворцы не из панелек, наверное, собирали, да? Все-таки
2: ну,
1: там какие-то стройматериалы поприличнее были.
2: Собирать, а надо
1: сразу давайте
2: строить.
1: Марин,
2: было,
1: а
2: давайте
1: тебя не смущает, что ты панельку не можешь себе купить, а ты уже о дворце мечтаешь? Ты сначала купи себе хотя бы...
2: Как я была царица!
1: Ты хотя хрущевочку хотя бы приобрети, которая под реновацию попадает.
2: Например, сталинские высотки.
1: Так.
2: К ним вообще у меня нет...
1: Сколько денег нужно...
2: Срок годности не 50 лет, явно, понимаешь?
1: На вопрос отвечаем.
2: Я не хочу отвечать на вопрос.
1: Вот именно.
2: Мне
1: поэтому,
2: это не интересно.
1: Да. Поэтому давай, Марин.
2: Так, ладно.
1: Не про дворцы, не о дворцах мечтать, а все-таки о чем-то реальном.
2: Слушай, ну я, ты знаешь, об избе мечтаю. С наличниками домик.
1: Вот. Вот об этом и мечтай.
2: На пруду в Подмосковье, чтобы там два белых лебедя и группа Лесоповал на берегу.
1: Так,
2: вот об этом я мечтаю.
1: Россияне начали заранее покупать автомобильные шины. Вот как тебе такая новость? Немножечко какой-то джинсовый
2: попахивает.
1: Ну, заранее,
2: в смысле, на зимой и на лето?
1: Понятия не имею. Давай почитаем новости,
2: давай,
1: узнаем.
2: Нет, давай про магнитные бури.
1: Россияне стали активнее готовить автомобили к зиме. Вот
2: так,
1: такая новость.
2: А где тут джинсу ты увидел?
1: Нет, джинсы нет, да. В сентябре, ну, просто я не то, что прям джинса, а то, что эти, которые торгуют
2: Хиппи,
1: шинами...
2: Хиппи, ты, а, джинса.
1: Которые автомобили шинами торгуют, они типа такие, давайте подогреем интерес к нашей продукции и скажем, что уже все почти закончилось, все скупили. Так вот, что? Разве не так?
2: Мне кажется, сегодня странненький эфир.
1: Что, прощаться надо?
2: Может быть, уже пора?
1: Давай про магнитные бури расскажи, и пойдем.
2: Нет, то, что родители ребенка набаловали, и пришлось, чтобы исполнить его желание, подарить ему пони. Прям вот в дом завели лошадку, лошадинку.
1: Мне это напоминает чью-то дочь.
2: Я хочу эту
1: тоже
2: белку.
1: И с одной стороны набалованная.
2: Помнишь, да. Чарли и шоколадная фабрика? Мне нужна эта белка. Там
1: да.
2: Девочки тоже все дарили. Все, что она хотела, она все это получала.
1: Угу.
2: Ну, это обычно плохо влияет на детей, дорогие наши радиослушатели.
1: В общем, хотим мы подвести итог.
2: Дети маленькие один раз, радуйте их. Хочет у вас ребенок пони, а вы живете в панельке на 5-м этаже. Дарите.
1: Ты к этому склоняешь?
2: Я
1: думал, ты к тому, что нечего баловать детей, наоборот.
2: Не, я за то, чтобы баловать.
1: Да?
2: Сейчас мы такие, а мы еще до 13 остаемся, обсудим сейчас, готовы ли вы баловать детей.
1: Нужно ли их?
2: Баловать или баловать? Ай, да. Да что ты молчишь-то?
1: А что тебе сказать?
2: Ты как-то зависаешь сегодня.
1: Я не зависаю.
2: Давай
1: я хотел тебе рассказать про магнитные бури.
2: Расскажи лучше, как яйцо варить.
1: Про
2: мне
1: шины,
2: звук понравился.
1: Про шины, нет.
2: Да вдруг
1: шины.
2: Люди прослушали в 7 утра этот выпуск новостей.
1: Шины 46 тысяч рублей.
2: Да, боже мой.
1: Нужны
2: одна?
1: Тебе зимние? Нет, комплект.
2: Ты свои, что ли, продаешь? Что происходит?
1: В общем, ладно, дорогие друзья, это все новости к этому часу. Все, что успели рассказать, рассказали. Про магнитные бури расскажем вам завтра, потому что бури ожидаются на Земле только 9 октября. А завтра 8. В общем, мы с вами прощаемся. Всем хорошего настроения, прекрасной среды.
2: А среда — это маленькая пятница.
1: Четыре часа с вами были Марина Дымова.
2: И Артем Дюнин.
1: Пока.
2: Всем пока.
0: Радио Шанс.

0: господа. Вы оттуда к нам, а мы хотим туда. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас. Да и нам бы, чтобы нравилось у вас. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас. Да и нам бы, чтобы нравилось у вас.
1: Музыки много, шансон один.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 38 дней. 11 часов в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Суммарные продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России составят порядка 1 400 000. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на эксперта Александра Зубика. По его словам, в следующем году ожидается сдержанный рост реализации, не более 4%. На ситуацию будут

оказывать все большее давление, дорогие автозаймы, ужесточение кредитной политики со стороны Центробанка, подорожание логистики, а также ослабление курса рубля. Свою роль играет и регулярное повышение утильсбора. Продажи новых машин третий месяц подряд идут медленнее, чем в прошлом году. В последнее время к уже имеющимся проблемам прибавилось влияние топливного кризиса. На фоне проблем с доступностью бензина некоторые потенциальные покупатели откладывают покупку авто на более поздний срок. Минцифры внедрила электронную процедуру подключения к электросетям. Благодаря этому заявитель может пройти все этапы через госуслуги и видеть полную историю своей заявки, сообщает РИА Новости. Через портал госуслуг уже подано около 160 тысяч заявок на технологическое присоединение к электросетям. Ранее депутаты Госдумы предложили перевести на госуслуги все юридически значимые взаимодействия граждан с сетевыми организациями. Заграничные путешествия подорожали для россиян в этом году почти на 10%. Средний чек за поездку составляет 205 тысяч рублей. К сравнению, годом ранее было 187 тысяч. Самым востребованным направлением осталась Турция, отдых в которой стоит в среднем от 199 до 230 тысяч. Далее в списке Египет и Таиланд, сообщает Лента.ру. Эксперты отмечают, что экзотика дешевеет при растущем спросе. Мальдивы подешевели на 10%, а Сейшелы на 17%. При этом спрос на эти направления вырос почти втрое. В свою очередь, спрос на Танзанию увеличился в 22 раза за счет открытия прямых рейсов. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

Наверняка у вас был момент, когда вы желание загадывали оказаться в компании звезд, любимых артистов. Шансон по-русски? А, оно может осуществиться уже совсем скоро. 14 ноября в столичной лайф-арене Виктор Королев будет сиять со сцены на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» еще. Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев и Михаил Шуфутинский, и Анатолий Полотно и Федя Карманов. И это все там. Там, в лайф-арене. За подробностями и билетами на сайт radioshanson.ru добро пожаловать. Ирина Круг, там будет группа «Лиса Повал». В общем, все звезды. Информация для лиц старше 12 лет. А я Денис Денисов. Всем желаю здравствовать.

Зрелый романтик, тот самый лирический герой в этой песне Анатолия Днепрова. И подобные слова от зрелого мужчины. Ой, как дорого стоит. А если еще они подкреплены делом? Хотя что значит «а если»? У мужчины слова не расходятся с ними. Ведь правда? Ну, конечно. Иначе бы был у него иной вкус. И не слышал бы шансон.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Я часто рассказываю о том, что цены на автомобили неудержимо растут. Но на то, что автомобиль перестает быть средством передвижения и плавно превращается в роскошь, также намекает обязательное автострахование. Согласно свежим данным аналитиков, по итогам третьего квартала 2026 года средняя стоимость полиса ОСАГО подскочила до 7877 рублей. За неполный год цена выросла на ощутимые 16%. Причем только за последние три месяца подорожание составило почти 7%. География страховых аппетитов выглядит неоднородно. Абсолютным чемпионом по стоимости полиса оказалась Новосибирская область, где за заветную бумажку в среднем отдают 13 027 рублей. Не сильно отстают Хабаровский и Камчатский края. Автолюбители из Москвы и Приморья в среднем платят почти по 10 тысяч рублей. На этом фоне жители Ненецкого автономного округа и Псковской области выглядят настоящими любимчиками судьбы. Там застраховать машину можно за скромные 5,5 тысяч рублей. Лидерство среди страхуемых машин удерживает отечественная «Лада». На нее приходится почти пятая часть всех оформленных полисов. Российская ассоциация страховщиков напоминает, что для любителей регулярно участвовать в ДТП цены на полисы поднимут на четверть. Это самая застрахованная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Чувствуете этот пьянящий аромат весны? Нет? А зря. Обратный отсчет до этого чудесного времени, когда все расцветает, все начинает благоухать, уже идет. Впрочем, так же, как идет обратный отсчет до бархатного шансона. Тут уже остались считанные денечки, и все, кто уже приобрел путевочку с 24 по 30 октября на берегу Средиземного моря, будут наслаждаться концертами, выступлениями компаний известных и просто легендарных личностей. Михаил Шафутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Султан Лагучев, Михаил Бублик. И всех перечислять не буду. Найдете на сайте radioshanson.ru. Информация для лиц старше 18 лет. А что там будет? Вот там рассказов, ой, как будет много.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? Поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
2: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
6: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма» по четвергам в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
9: «Эх-разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ну, это естественное желание продлить те мгновения, которые нам бесконечно приятны. И вообще, вот эти ощущения счастья безраздельного, безмерного, вот эйфория, радость, это все проходящее. А глобальные вещи, которые приносят нам удовольствие, они вечны. Поэтому шансон с чувством, с толком, с расстановкой. Слушай.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». В субботу 10 октября в зоомагазине «Кошкин дом» скидка 10% на весь ассортимент. Успейте приобрести корма, лакомства, ветеринарные препараты и ветдиеты, современные средства гигиены, амуницию и многое другое по привлекательной цене. Приходите в «Кошкин дом» на Антикайнина 7А с 10 до 20 часов. Не забывайте, что скидка 10% действует 10 числа каждого месяца. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14, 18 и 36 квадратных метра. Имеются кабинеты с водопроводом под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-67-32-21, а также по номеру 70426, код города 804.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. С 2027 года изменится условие сдачи теоретической части экзамена на получение водительских прав. Кроме того, кандидатов станут фотографировать во время экзамена, а в аудиториях установят средства аудио-видеозаписи, они будут работать в реальном времени. Система должна быть защищена от несанкционированного доступа, при этом в кадры должны попадать рабочие места экзаменаторов и кандидатов. 1 марта также изменится правило, связанное с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения о ней уже есть в единой базе. Заболеваемость в Карелии под контролем. За минувшую неделю к медикам республики с симптомами ОРВИ обратились чуть меньше 6 тысяч пациентов. В целом уровень заболеваемости сейчас ниже эпидпорога на 17%. Незначительно, но за неделю количество заболевших даже снизилось на 3%. Это произошло за счет детей младшего и школьного возраста, где заболеваемость упала сразу на 26%. В остальных возрастных группах, напротив, отмечен рост. В основном в регионе сейчас циркулирует парагрипп, риновирусы и сезонный коронавирус. Случаев гриппа пока не зафиксировано. Проверку сирен в Карелии перенесли. Запланированное на 7 октября мероприятие не состоится. Его перенесли на пятницу 9 октября по решению председателя правительства Михаила Мишустина. Местные власти Костомукши проинформировали об изменении даты проверки систем оповещения. Меняется только дата, время остается прежним, с 10.40 до 11.10. В этот промежуток сигнал «Внимание всем» будут транслировать через акустические системы и электросирены города. Проверка носит плановый характер. Жителей просят

0: сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий при подаче сигнала. В Костомукше осудили вора-рецидивиста. 40-летнего местного жителя обвинили в краже, совершенной с банковского счета. По информации прокуратуры, мужчина во время застолья взял у потерпевшего мобильный телефон и перевел себе с чужого банковского счета 15 тысяч рублей. В ходе следствия обвиняемый вину полностью признал. Суд, учитывая рецидив преступления и прошлое наказание, приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон +7 995 554 74 18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность, осадков не будет, ветер юго-западный, сильный, порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня прогреется до +6, +9 градусов тепла. К этому часу у меня все новости, желаю всем хорошего дня.
1: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.

Ну, практически философский трактат от Вики Цыгановой «Любовь и смерть». Да, каждому из нас суждено познать и добро, и оборотную сторону этой медали, которую мы носим и будем продолжать это делать на своей груди. Всем желаю здравствовать, Денис Денисов у микрофона. Чудесного времяпрепровождения в нашей компании. Я желаю, ну, а все, знаете, как будет? Сейчас все прочувствуете с Алексеем Петрухиным.

Если вы чувствуете в эти секунды желание, вообще непреодолимое, танцевать, притопывать, прихлопывать и подпевать най-на-най-на-на-на-на, не сдерживайте себя вообще ни на секунду. Подпевать можно про себя, а танцы, знаете ли, помогут вам взбодриться. Если вдруг начнете ловить на себе косые взгляды, прям уверенно и твердо скажите, это производственная гимнастика с шансоном.

сегодняшней класски помидорихи. Эх,

По-настоящему ценность человека мы понимаем, когда находимся в разлуке с ним. И когда сотни, а то и тысячи километров вас разделяют, то хочется сократить это расстояние максимально. Ну так, сделаем это с легкостью. Ну, как минимум, от вас до шансон-приемника. Хорошая мысль. Ну вот тогда и отправляйте. Мол, это песня только для тебя.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
3: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

встретились вновь. Здравствуй, первая гордая, неземная любовь.

замужем. Почему этот город построен здесь, в таежном краю? Сосны высятся строй.

0: любовь.
1: Ну все, дрожь присутствует, взгляд улыбающийся, мысли путающиеся. Основные признаки любви, конечно, перечислены, но еще момент, когда собственнический инстинкт просыпается. И вот как Тамара Кутицы. Девочки, он занят.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 38 дней. 13 часов в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Полис ОСАГО подорожал на 8% в этом году. Средний размер страховой выплаты увеличился примерно на 10%, рассказали в Российском союзе автостраховщиков. Там отметили, что много лет страховым компаниям удавалось удерживать среднюю премию примерно в одних и тех же пределах, несмотря на внешние обстоятельства. Однако в последний период наблюдается определенный рост на фоне удорожания запчастей и работ. Средняя стоимость ОСАГО по итогам третьего квартала составила без малого 8 тысяч рублей. Мошенники стали проводить персонализированные атаки на россиян. Аферисты изучают социальные сети своих жертв, профессию, интересы, семейные обстоятельства и цифровые привычки, сообщили в МВД. Вместо стандартных и абстрактных схем злоумышленники используют сложные многоходовые сценарии, которые связаны с реальной жизнью человека. Такая подготовка позволяет вызывать больше доверия и эффективнее манипулировать жертвой. В России будут развивать биорегионы. Речь идет о промышленных и научных центрах роста, которые будут иметь конкретную специализацию, следует из распоряжения правительства. Например, на юге России, в Черноземье, Поволжье и на Алтае могут появиться агропромышленные биорегионы. В то же время в Приморье и Мурманской области предполагается создать морские биорегионы, развивающие аквакультуру, добычу и переработку водных биоресурсов. Калужско-Рижскую линию московского метро планируется продлить за пределы МКАД до городского округа Мытищи. Станция с одноименным названием появится до 2035 года, сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики Владимир Ефимов. По его словам, оранжевая ветка протянется на 3,5 километра от станции Медведково до Мытищ. Запуск участка поможет снизить нагрузку на Ярославское шоссе и Ярославское направление Московской железной дороги. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +13. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

0: Кто-то свою жизнь превращает в цветы, а кто-то посвящает ее творчеству. Ну, к примеру, как Сергей Куренков, который 17 октября в столице в культурном центре «Меридиан» дает свой сольный концерт. Лучшие хиты, премьеры и, конечно же, живой звук, душевная теплая атмосфера в зале. И вы можете там оказаться. Возрастное ограничение 12+, билеты с легкостью найдете. А я, Денис Денисов, вас приглашаю. И прямо сейчас рекомендую сделать погромче приемник. Потому что Сергей Куренков в нашем эфире.
1: Ночь целовала день, расплескавшись по небу звездами, падая на постель.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Александр Яковлевич Розенбаум однажды написал эту музыкальную работу, это произведение, и потом пошла-поехала. Живет песня уже самостоятельной жизнью. А так и происходит с теми шедеврами, которые золотыми буквами вписываются в историю.
1: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу лупа.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Вернувшись, как на коньках, ушибаемся, ушибаемся, просыпаемся в синяках, оступаемся, оступаемся, спотыкаемся ни на чем, и пытаемся, не признать.

0: Правильная позиция в этой песне лирического героя. Завтра точно будет лучше, чем вчера, потому что все, свадьба и барышня, избранница, дама сердца, как угодно, называйте спутница по жизни, будет рядом, поддерживать, вдохновлять, направлять, ну и так далее, так далее. Но перед этим гульнуть-то по традиции надо бы на всех близких собрать и счастье приумножить. Вот она, удивительная свадебная математика.
1: Реклама. Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com. Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. Эх, разгуляй! Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Я за соломинку держусь. Я верю, что сюда

не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя.

корабли, ушли они. Веселый, грустный, тот, кто смел. Все сгинули в потоке дел. И исчезли крепкие дворы.

Друг проверенный, однозначно правильный, всегда поддерживающий и не навязывающий свою точку зрения. Это душевная, прекрасная, уютная, комфортная. Эпитетов и характеристик можно множество великое придумать, и еще у нас, в общем, целого часа не хватит, потому что говорю я о любимой радиоволне, о радио Шансон. Так что совсем скоро мы встретимся за тем самым столиком. Удачи и приятных мгновений. Но это через час с небольшим в программе «По заявке».

0: Шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». В субботу 10 октября в зоомагазине «Кошкин дом» скидка 10% на весь ассортимент. Успейте приобрести корма, лакомства, ветеринарные препараты и ветдиеты, современные средства гигиены, амуницию и многое другое по привлекательной цене. Приходите в «Кошкин дом» на Антикайнина 7А с 10 до 20 часов. Не забывайте, что скидка 10% действует 10 числа каждого месяца. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14, 18 и 36 квадратных метра. Имеются кабинеты с водопроводом под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32-21, а также по номеру 70426, код города 814-59.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон. Для лиц старше

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 38 дней. 2 часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В Кремле заявили, что большинство сообщений СМИ по ситуации в Иркутской области дают ложную информацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, нужно опираться на данные Роспотребнадзора, которые ведомство регулярно публикует в контексте эпидемиологической ситуации в регионе. Также представитель Кремля отметил, что Россия соответствующим образом проинформировала Всемирную организацию здравоохранения о том, что происходит в Иркутской области. Как пишет Москва-24, ссылаясь на Роспотребнадзор, санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе остается спокойной. Родители могут ежемесячно переводить детям до 300 тысяч рублей без НДФЛ. Как рассказал эксперт по налогам Дмитрий Шумейко, при оценке таких операций важны не сумма и периодичность поступления, а их назначение. Средства, которые родители направляют на учебу, лечение, аренду жилья, повседневные расходы или передают в подарок, не считаются доходом, с которого нужно платить налог. Чтобы избежать дополнительных вопросов, эксперт посоветовал указывать назначение платежа при крупных или систематических поступлениях. Рекомендуется сохранять банковские выписки и документы, подтверждающие родство. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Чепик, Холл и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня 85.71, евро 96.03, юань стоит 12.80. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

Сижу и размышляю, а какие же новые, может быть, дуэт, коллаборации у нас будут на бархатном шансоне. Классные. Вот 100%, какие бы и ни появились, ни родились, точно будут замечательные. С 24 по 30 мы, кстати, морской фестиваль наш проводим, бархатный шансон «Титаник Делюкс Гольф Билек». Подробности на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 18 лет, Евгений Григорьев, которого услышали, там будут, и Михаил Бублик, который сейчас там споет тоже. Всем желаю здравствуйте.

0: маршрут.
1: Мы можем двигаться абсолютно параллельными курсами, и, казалось бы, никогда нам не суждено встретиться. Но если судьба и провидение решение уже приняло, то где, что бы мы ни делали, куда бы ни ехали, все равно это будет случайная, совершенно не случайная встреча. Я очень, например, ярым являюсь приверженцем именно этой теории. У вас совпадает взгляд со мной или нет, не знаю, но... Отмашку я дам на старт. На старт приема сообщений в программу по заявкам. Совсем скоро стартуем, буду ретранслировать их с превеликим удовольствием. Главное, подписывайтесь.

0: Радиостанцион Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Деньги, денежки, вообще странная субстанция. Вот они есть, и тут же буквально их уже нет. А всего-то что? Ну, заглянул в магазин, ну, маркетплейс какой-нибудь открыл. Или еще что-нибудь из этой оперы. Но, знаете ли, я еще не знаю, не встречал человека, который сказал: «О, спасибо, когда ему их дают, у меня такие уже есть, не надо».

0: городов. Реклама на радио «Шансон».
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
6: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
9: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
8: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
10: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма» по четвергам в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
11: Людочка, вы ничего не забыли?
12: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
11: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
12: Так до ноября, время еще есть.
11: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
12: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
13: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Все недоделанные нами начинания, дела, они мучают нас. Остается местечко, и мы хотим, не хотим, но возвращаемся к этому. Так что поскорее закругляйте их, начинайте новый, и постепенно-постепенно вообще не будет этого мешочка, который тяготит нас назад. Ну, видите, как здорово бывает иногда услышать правильную, нужную мысль вовремя, в нужный момент. На волнах душевного радио.

0: утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».
1: Место встречи на радио «Шансон» Костомукша.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Привет всем настроенным на 105.5. Друзья, хотелось бы, чтобы среда это отметилась в календаре у нас бодрым настроем, ритмичной музыкой. Ну а чтобы хоть немного отвлечь вас от холода за окном, предлагаю в нашей компании подзарядиться позитивом и самое главное, как следует сегодня отогреться. Прямо сейчас наше место встречи распахивает двери. Я Катя Бажова. Всем здравствуйте.

Никаких загадок, друзья, предельно ясно и откровенно расскажу вам наш номер телефона, по которому можно нам написать, оставить заявку в прямой эфир, передать привет, поздравить кого-то, в общем,

всех ваших важных поводах сообщайте. Мы уж будем ваших любимых, важных, дорогих сердца людей поздравлять всячески музыкой и обнимать. +7 900 457 47 00. Именно это наш номер телефона. Можно писать смс, можно в мессенджере Макс, можно звонить. Все ваши приветы будем записывать и озвучивать с большим удовольствием в ближайший эфирный час на радио «Шансон Костомукша».

0: «Дорогой мой человек».
1: Полное право, друзья, имеют сегодня именинники, полное право куролесить, быть в хорошем настроении, улыбаться, радоваться, совершать безумные, по-хорошему, безумные поступки. И мы будем продолжать этим именинникам дарить классное настроение, даже если день рождения был на днях, все равно поздравляйте, лучше поздно, как говорится, чем никогда. Поэтому спешите на +7 900 457 47 00, ждем ваши поздравления. Ну а мы спешим поздравить от Совета ветеранов Карельского Акатыша с юбилеем прекрасную женщину, как ее называют, хохотушка и говорушка, ветеран Мария Михайловна Желудкова. Она отметила свой юбилей еще 5 октября. Так вот, сегодня Совет ветеранов от всей души спешит поздравить вас, Мария Михайловна, с вашим прекраснейшим юбилеем 85. И стихи посвящают вам ваши коллеги Совета ветеранов. 85-й день рождения. Только для вас все поздравления. Желаем жизни вам прекрасной, дней теплых, солнечных и ясных. О цифре этой не грусти, а радость в сердце пропустите. И с юмором не расставайтесь, как можно чаще улыбайтесь. От радио «Шансон Костомукша», Мария Михайловна, хочется ваш праздник и вашу праздничную неделю добавить лишь музыки хорошей.

Ну а следующий наш букет из теплых, нежных, ярких слов полетит в адрес еще одного юбиляра. Накануне свой день рождения отметил прекрасный человек, первооткрыватель нашего города, ветеран управления Валерий Александрович Александров. От всей души ваши коллеги Совет ветеранов, Валерий Александрович, поздравляют вас с вашей красивой датой. Вы на возраст не смотрите, столько же еще живите, 80 не предел, это новый старт для дел. Будьте веселы, активны, будьте очень позитивны, вам счастливых много дней мы желаем в юбилей. Принимайте поздравления от ваших коллег, от всего Совета ветеранов и будьте счастливы. Самое главное, будьте здоровы.

Еще об одном хорошем человеке хочется вам рассказать, друзья, с подачи спортивной школы нашего города. Коллектив спортшколы рассказывает о человеке, который всегда остается за кадром, но именно благодаря ее работе вы, друзья, видите яркие моменты побед наших спортсменов, эмоции их и жизнь спортивной школы. Сегодня коллектив спортшколы с гордостью и радостью спешит поздравить своего фотографа Татьяну Александровну Шелину с заслуженной наградой. Она удостоена благодарности главы Республики Карелия. Вручили эту награду Татьяне Александровне за активную гражданскую позицию и личный вклад в развитие республики. От лица всей спортшколы говорят вам спасибо, Татьяна Александровна, за ваш труд, за неравнодушие, за профессионализм, и желают вам крепкого здоровья, благополучия, долгих лет счастливой жизни. Пусть ваша энергия дальше помогает развивать спорт в нашем любимом городе.

какое солнце яркое осеннее нарисовала нам сегодня небесная канцелярия, друзья. Я настоящий художник, что тут добавить? А добавить есть что, и раз уж мы заговорили о художниках, я спешу поздравить преподавателя нашей художественной школы. О ней мы написали у нас в группе ВКонтакте «Костомукша Медиа». Мы сообщили о том, что Лариса Александровна Добрынина, та, которая стояла у истоков нашей художественной школы, была награждена буквально на днях за многолетний добросовестный труд, высокое педагогическое мастерство и вклад в развитие образования в Республике Карелия. Она получила награду от Министерства культуры и от главы республики. Лариса Александровна, принимайте поздравления с абсолютно заслуженной наградой. Ваши коллеги желают вам новых творческих и профессиональных успехов, вдохновения и, самое главное, благодарных учеников и зрителей.

0: Погоня за звездами.
1: Ну, а чтобы отвлечься немного от поздравлений и заявок наших эфирных друзей, я предлагаю посмотреть ввысь и узнать у звезд, что же ждать нам от нового дня от четверга. Итак, наш астропрогноз. Овны, четверг хорошо подойдет для дел, которые вы давно откладывали. Советуют астрологи вам сделать первый шаг, и вдруг тогда вы обнаружите, что дальше все идет гораздо легче, а вечером стоит порадовать себя чем-нибудь приятным. Тельцы, вам звезды советуют не экономить на хорошем настроении. Вкусный обед, любимая музыка, красивая вещь или неспешная прогулка вполне могут оказаться лучшими вложениями дня. Близнецы, вас в четверг может порадовать неожиданная новость или сообщение от человека, с которым вы давно не общались. Разговор окажется теплее и интереснее, чем предполагалось. Раки, четверг будет располагать к уюту и спокойствию. Не пытайтесь успеть все на свете. Завтра часть дел вполне переживет до следующего дня. А вот время с близкими откладывать ни в коем случае не стоит. Львы, вы будете особенно убедительны завтра, если давно хотели о чем-то попросить или предложить идею, или, наконец, заявить о себе, то завтра самый подходящий момент вас точно услышат. Девы, новый день принесет приятное чувство порядка. Что-то, наконец, встанет у вас на свои места в делах, в мыслях, либо в отношениях. При этом не ищите никакого подвоха в завтрашнем дне, иногда все действительно складывается просто хорошо. Весы, ваша дипломатичность будет почти вашей суперсилой. Завтра можно будет мирно решить спор, договориться о важном, либо вернуть легкость разговору, который раньше вам давался непросто. Скорпионы, вас ждет маленькая, но очень личная удача. Возможно, окружающие даже не заметят ее, зато вы будете знать, почему вам весь день хочется улыбаться. Стрельцы, четверг окажется хорошим днем, чтобы немного сменить привычный маршрут. Новое место, неожиданное решение или спонтанное предложение способны будут подарить вам впечатления, которых так вам не хватало в последнее время. Козероги, не все полезное должно быть серьезным. Разрешите себе немного безделья завтра, немного юмора и приятной ерунды. Именно через нее в ваш день придет нужная перезагрузка. Водолеи, завтра кто-то может обратиться к вам за советом, и вы неожиданно точно поймете, что человеку сказать. А еще день подойдет для новых идей. Записывайте их, даже если пока не знаете, что же с ними делать. Рыба, ваша интуиция будет очень тонкой завтра. Если что-то внутри вам подсказывает «да», прислушайтесь непременно. А если хочется сказать «нет», тоже не заставляйте себя соглашаться.

Друзья, от нас с вами завтра, похоже, скроется солнышко, то, которым мы так сегодня наслаждались, от которого кайфовали, несмотря на холодный ветер. Все равно прекрасно на душе, хочется улыбаться, когда видишь золотую листву и голубое небо, и вот такую вот солнечную погодку. Но, как прогнозируют синоптики, солнышко уже завтра к утру уйдет из наших местечек, из наших краев, сменится оно пасмурной погодой, к вечеру вообще четверга прогнозируют осадки в виде дождя, пока дождя. Но в дальнейшем он ближе к выходным перейдет еще и в снег. В общем, похоже, дождались мы к середине октября такой вот настоящей хмурой погоды. Поэтому утепляйтесь завтра, наряжайтесь в максимально теплые шарфики, шапки. Возможно, кому-то варежки уже комфортно будет надеть. Итак, плюс 3 сегодня ночью обещают синоптики. Ощущаться будет как минус 1 иногда на почве. Поэтому, дачники дорогие, если что-то еще не укрыто, не собрано, позаботьтесь об этом, пожалуйста. Ну а днем, завтра максимум, днем мы увидим плюс 7 градусов. К вечеру столбик термометра из-за ветра понизится до отметки в плюс 4 градуса. Вот такая вот уже у нас погода. Однозначные отметки на термометре, и, похоже, зима все-таки близко.

0: Попутчики.
1: Ну а в попутчике этого эфирного часа, друзья, я предлагаю взять звездного именинника. День рождения, друзья мои, отметил накануне артист с простым, но очень добрым псевдонимом Демидыч. Я думаю, что поклонники жанра шансон знают и самого Демидыча, и, конечно же, его песни про севера. Это настоящий друг жанра шансон, настоящий друг радио шансон. И хочется с днем рождения Демидыча поздравить самыми теплыми словами, пожелать долголетия, тепла, крепкого здоровья и благополучия, также новых планах, надежд, целей и побед. Прямо сейчас, друзья, давайте послушаем один из хитов Демидыча.

0: путем.
1: А берег озера Куйта, друзья мои, в деревне Вакнаволок уже в эти выходные соберет лучших из лучших рыбаков, самых активных, самых замотивированных, самых заряженных. Ведь именно в эти выходные на берегу озера Куйта состоится традиционный уже, я думаю, вы к нему привыкли, главное событие октября, друзья мои, фестиваль Ряпушки. И вновь в деревне Вакнаволок все это будет проходить. Снова Вакнаволок станет местом большого праздника. Организаторы обещают массу приятного, массу сюрпризов. Ну, традиционное, конечно же, тоже будет. Это и соревнования рыбаков, музыка, угощения, ярмарка, также мастер-классы, развлечения для всей семьи. Мы на этой неделе, буквально несколько дней у нас остается до праздника, будем вам рассказывать в нашей передаче о тех или иных событиях и о тех или иных активностях. Сразу скажу, что расписание автобусов на 11 октября из Костомукши до Вакнаволока можно найти в официальном паблике Центра культурного развития «Среда». Можно там же найти себе попутчиков, если вы хотите ехать с кем-то на машине, либо наоборот готовы, вы на машине едете, готовы с собой кого-то взять. Также на сайте открыта регистрация команд рыбаков, и остается буквально пара дней, друзья, чтобы успеть зарегистрировать свою команду. В ней должно быть два человека, должна быть у вас лодка, должны быть спасательные жилеты. Сети предоставляют организаторы, то есть об этом вам переживать и заботиться не нужно. Фестиваль Ряпушки, еще раз подчеркну, пройдет 10 и 11 октября, и там будет масса приятных, интересных событий. О них я обязательно буду рассказывать вам в нашей передаче «Место встречи» на радио «Шансон Костомукши».

Друзья мои, отложите, пожалуйста, все ваши дела завтра ровно в 15 часов и настройтесь, включите 105.5 радио «Шансон Костомукша». В принципе, можно, наверное, и совмещать прослушивание музыки и теплых слов в адрес наших замечательных костомукшан, совмещать с какими-то рядовыми бытовыми делами, поэтому, собственно, сильно от дел не отрывайтесь, но включить не забудьте. Я вас, Катя Бажова, буду ждать здесь же, на нашем с вами месте, ровно в 15, будем вновь проживать очередной будничный час, но будем вносить в него яркость, свежую струю и вообще делать его чуть улыбчивее и свежее. В общем, жду всех, не опаздывайте, друзья мои, а на сегодня отпускаю вас в продолжение этой солнечной, красивой октябрьской среды. Всем пока!

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляя» осталось 38 дней. 16 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Михаил Мишустин указал на ощутимые результаты модернизации сельскохозяйственной техники и оборудования в стране. В этом году появится первый российский селекционный комбайн, представленный на 28-й российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2026», как и целый ряд других интересных разработок, которые создавались в том числе с белорусскими партнерами, добавил премьер. По его словам, также продолжается работа по переводу аграрных сервисов в электронный формат для повышения эффективности отрасли. Развитие отечественного сельскохозяйственного производства расширит выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью для внутреннего и внешних рынков, заявил Михаил Мишустин. Российские автовладельцы могут получить компенсацию за блокировку своего авто на парковке. Как сообщает артист, ссылаясь на эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря, статьи Гражданского кодекса позволяют взыскать разумные расходы на такси и недополученный заработок, если они вызваны блокировкой. При этом автовладельцу потребуется доказать, кто именно перекрыл выезд, размер понесенных потерь и связь между нарушением и ущербом. Бондарь отметил, что правила дорожного движения запрещают парковку, при которой становится невозможным выезд другого автомобиля. При этом получить компенсацию морального вреда можно только при доказательстве нарушения личных неимущественных прав, например, причинения вреда здоровью. Турэксперты советуют планировать новогодние поездки заранее. При раннем бронировании можно сэкономить от 15 до 30%. Самые популярные направления для зимнего отдыха – Таиланд, Вьетнам, Китай и Мальдивы. По словам турэксперта Натальи Ансталь, те, кому важна цена поездки, короткий перелет до места отдыха и питания, выбирают варианты «все включено». Преимущественно это Турция. Для путешествий по России туристы часто выбирают Сочи, Великий Устюг, Карелию и Мурманск. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

Бутырка в начале нового часа на радио «Шансон». Шансон с перчинкой. Солнечный день сегодня в столице. Хорошо, осень золотая. Пусть этот день у всех, кто любит и слушает радио «Шансон», будет добрым. Да, собственно говоря, даже у тех, кто и не слушает, тоже пусть все будет замечательно. 16 часов 7 минут, время столичное. Меня зовут Юлия Степанова. Ну и вот пока на улице тепло, а скоро-то станет гораздо прохладнее, так что шариков и барсиков не забывайте где-нибудь на дачах, там, на улице и так далее. Уж приютите. Женский драматический дуэт продолжает наш эфир. Любовь Успенская и Ирина Дубцова. Я тоже его люблю.

Уверена, что в отеле «Титаник Делюкс» «Гольф Белек» будет свой штатный фотограф и масса внештатных. Так что те, кто поедут на фестиваль «Бархатный шансон», привезут оттуда на память много интересных снимков, а, возможно, с любимыми артистами. Ведь на «Бархатном шансоне» в этом году Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Куренков, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов. С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря пройдет «Бархатный шансон». Все подробности на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 12 лет еще успеете примкнуть.

птицей в небо окунусь, дождем звенящим над землей прольюсь, я залечу.

0: Шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало, это время.

0: «Автомобильные новости».
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Несмотря на то, что ожидаемую всеми «Ладу Азимут» уже вовсю выпускают серийно, инженеры «АвтоВАЗа» решили проверить новый кроссовер на прочность с суровым инженерным размахом. В ходе испытаний на ключевые элементы силовой конструкции кузова воздействовали специальным устройством с нагрузкой до 10 тонн. Чтобы обычным водителям было проще представить масштаб, на заводе пояснили, подобный вес сопоставим с массой 6-7 легковых машин или двух африканских слонов. В рамках эксперимента устройство методично вдавливали в область боковой двери на глубину 46 сантиметров, создавая экстремальное напряжение для всего силового каркаса. Зачем «Азимуту» нужна суперспособность выдерживать на конструктиве парочку гигантов из саванны – вопрос открытый. Есть и еще одна пикантная подробность. Официальные результаты этого впечатляющего эксперимента «АвтоВАЗ» предпочел не раскрывать. Сохранил ли кузов геометрию или в процессе превратился в аккуратный блинчик, будущим владельцам предлагается догадываться самостоятельно. Это самая тяжелая автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Что случилось?
1: Не знаю.
0: Стоял, не дыша,
1: и нахмуривший бровь.
0: Прошелся он взглядом по шкафу пустому. В ЧК позвонил.

чувства жены. Шел 37-й, смерть гуляла по зонам. Его ж горемыку прошла стороной. И вот, наконец, вышел он из вагона.

надежде там встретить весну. И как-то однажды он брел одинокий и вдруг постаревшую встретил жену. Та встреча была холодна, как могила. Она лишь сказала: «Прости, я ушла». А вазочку жалко, ее я разбил, поранила руку в дорогу спеша. От жизни с тобой я к другому сбежала.

на совещание. Суд удалился и приговор вынес. Убийцы расстрел. На совещание суд удалился и приговор вынес.

0: Ивановская в эфире радио «Шансон». Напускать осеннюю грусть пока еще рановато. Поборемся. Долгожданный сольный концерт Сергея Куренкова состоится 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан». В программе «Лучшие хиты» многократного лауреата премии «Шансон года» «Женщина, воздух у тебя в глазах», «Я тебя рисую» и другие. Будут и премьеры песен. 17 октября – только живой звук и душевная теплая атмосфера. А для зрителей старше 12 лет.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку, все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните, +125. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
7: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма» по четвергам в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Балка для зрителей старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Песня Сергея Трофимова, заслуженного артиста Российской Федерации, помогает не растерять вот это вот юное упрямство и даже юношеский максимализм в какой-то степени, а также, конечно, задор. Надеюсь, мы с вами задорно проведем вечернее шоу «Городские встречи». В 17 часов к нам присоединится Роман Шахов. Сейчас у микрофона Юлия Степанова, 16:50 в столице. Добрый вечер.

удерживать среднюю премию примерно в одних и тех же пределах, несмотря на внешние обстоятельства. Однако в последний период наблюдается определенный рост на фоне удорожания запчастей и работ. Средняя стоимость ОСАГО по итогам третьего квартала составила 8000 рублей. 11,5% россиян придерживаются здорового образа жизни. Как рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, на сегодняшний день в России расширяется сеть центров здоровья, где проводится оценка факторов риска и формируются персональные рекомендации по питанию, физической активности и другим составляющим ЗОЖ. Министр подчеркнул, что следует продолжать повышать приверженность населения к здоровому образу жизни, чтобы к 2030 году этот показатель увеличился в 1,5 раза. Стали известны самые востребованные оплачиваемые вакансии в России. В топ-10 вошли продавец-консультант, менеджер по продажам, водитель-экспедитор, разнорабочий, курьер, повар, бухгалтер, кладовщик, упаковщик и электромонтажник. Как пишет Лента.ру, работодатели готовы предлагать более высокие зарплаты соискателям, обладающим прикладными и специализированными навыками. Прошедший сентябрь вошел в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений в Москве. Как сообщил ТАСС, ссылаясь на гидрометцентр, средняя температура воздуха в столице составила 14,1 градуса, что на 2,2 градуса выше климатической нормы. В свою очередь, ведущий специалист метеоновостей Татьяна Позднякова сообщила, что в сентябре в Москве продолжительность солнечного сияния составила 186 часов при климатической норме в 162. Доллар на сегодня 85,71. Евро 96.03, юань 112.80. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: Михаил Круг открыл новый час на осеннем шансоне. 17.05 в столице. Здравствуйте, дорогие друзья. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов.
1: Юлия Степанова. Здравствуйте еще раз.
0: От души вас приветствуем. И приветствует нас информационная повестка сегодняшнего дня. Не проходим мимо и с вами щедро делимся. Только 2% россиян готовы вложиться в образование, если бы у них появился свободный миллион рублей. Почти половина, 49%, положили бы эти деньги на вклад. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые есть в распоряжении ТАСС. Ну, в общем, есть определенная выкладка по процентам, с ней вас познакомим. Но вот как-то подумали и решили спросить, пофантазировать, может быть, свой опрос устроить, куда бы вы вложили свободный миллион рублей?
1: Да, и владеете ли вы вообще, в принципе, навыком копить деньжата.
0: Да, может быть, и заработок неплохой, но как-то вот куда-то они растекаются, эти деньги.
1: Вот и вложили бы, да, они вот как-то... Вот они есть, а вот их нет. Ну, начнем с того, может быть, миллион рублей для вас вовсе не фантазия, да, и вы серьезно ответите на поставленные вопросы. Ждем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Первое правило «Хавей ЛФ-7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавей ЛФ-7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля «Хавей ЛФ-7» 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавей ЛФ-7» на сайте havail.ru.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: На ковре

0: мостом. Продолжаем в темпе вальса. Народный артист России Александр Розенбаум только что здесь в эфире городских встреч. Ну и вернемся к теме. Куда бы вы вложили свободный миллион рублей?
1: У меня такое ощущение, что наши слушатели вот подзависли, да, представляя себе этот миллион. Вы, пожалуйста, нам пишите. Наш номер плюс 7-909-955-103-0. Угу. Если удобно написать на сайте Радио Шансон, там есть ссылочка для ваших сообщений. Добро, как говорится, пожаловать. Все, прости, Ром, что перебила.
0: Есть сообщение от Натальи. Сообщает она вот что. Мои любимые Роман и Юлечка, желаю вам прекрасного эфира. Если по теме, то у меня всегда была потребность к накоплению. Даже когда это было практически невозможно. Идут года, привычка никуда не делась. Хоть копеечку, но я должна положить на вклад. А что ж тогда говорить о большой сумме? Конечно, на вклад. Всем прекрасного вечера среды. С любовью, ваша Наташа.
1: Ну, наша вклад, прекрасная, вот. Прагматичная Наташа.
0: Да, хоть копеечку, но на вклад.
1: Вот я не могу, я транжирка, конечно, ужасная. Мне вот это не понять, отложить. Воспитывает меня жизнь, воспитывает, но никак. Напишите нам, куда бы вы вложили свободный миллион рублей. Ну, начнем вот с этой дурацкой, да, приставки «если бы», да, он у вас был. И владеете ли вы навыком копить деньги? Будем слушать безответную Настасью Самбурской, но не безответственную.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: На форелевые хозяйства в Калая Мария Поэт требуются физически крепкие рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 60 тысяч рублей. Работа неделя через неделю. Работникам предоставляется бесплатное проживание и питание. Телефон 921-700-6804.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
6: Теленики могли бы жить, как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день какой неведомо, в никаком году. Забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо. Oh yes, bitch, I'll lie. Yeah.

0: молчишь.
1: Эстафету Инны Наговицыной и Евгения Григорьева принимают Роман Шахов, Юлия Степанова.
2: Кстати, Евгений Григорьев в эту пятницу придет к нам в живую страну. Не пропустите.
1: 20:00 по Москве. Смотрим, слушаем и аплодируем. Не пропускайте, конечно. Анна пишет из Зеленограда. Добрый день. Я копить не умею совсем. Появляются деньги и покупаю вечно какую-то ерунду. Но главное, всегда все нужное. Пыталась как-то откладывать по 100 рублей в день. Затея плохая была. Ну, а если бы у меня был миллион, я бы его однозначно вложила в свой бизнес для расширения ассортимента. И вообще, я считаю, что деньги должны не лежать, а должны работать и приносить доход. Недавно...
2: Или удовольствие.
1: Да, у меня появилось 600 тысяч, и я открыла дополнительный ресурс для дохода в виде общепита, где сейчас и работаю сама без выходных. Бизнес по-русски. С Зеленограда сообщение. Аня, спасибо большое.
2: Аня, спасибо, вы вселили надежду, потому что я почему-то была уверена, что с суммой 1 000 000 рублей в наше время вообще ничего нельзя сделать. Ну, то есть ты машину не купишь, да, квартиру, жилье не купишь. Ремонт нормальный, в принципе, на 1 000 000 сейчас
1: это
2: не
1: сделаешь.
2: Это
1: может быть где-то, но Зеленоград это наукоград.
2: Да, вот в
1: этом. Научно восходит.
2: Все-таки молодцы. Вот. Поэтому я вот про себя так вот подумала, думаю, ну что, на отпуск потратить, а детей, эх, гуляй, рванина. Вот. Я бы, наверное, детям отдала и не запаривалась. Пусть они бы думали.
1: Ну, если бы ты решила на отпуск это потратить, мне кажется, стоило бы картины этого отпуска выложить в сеть, чтобы мы как-то посмотрели вот люди, как можно шикануть.
2: Степанова отдохнула на бульон.
1: Да, друзья, давайте, мне кажется, такой тренд, если у Степановой будет 1 000 000, пусть выкладывает в сеть, как она гуляет. Ой, ладно, слушаем музыку.
2: Последний полет.
3: Надо мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: карете.
1: Виктор Королев только что на радио «Шансон». Но, друзья, не забываем, что 14 ноября артист появится на «Лайф-арене» во время всенародной танцплощадки нашего «Эх, разгуляет 2026».
2: Будет радовать зрителей старше 12 лет. Да.
1: Все подробности у нас на сайте. Заходите, билеты еще есть.
2: Ну вот, кстати говоря, на «Белой карете», интересно, миллиона сейчас хватит, чтобы свадьбу сыграть?
1: Ну, смотря где, я думаю, хватит. Разумно подойдите. Кстати, может быть, кто-то устраивал свадьбы не так давно, и как раз...
2: Поделитесь,
1: может,
2: да.
1: Может быть, действительно, статистика...
2: Ну, в смысле, мы не говорим про свадьбы, а так нормальная такая человеческая, среднестатистическая свадьба.
1: Почему об этом говорим? Новость пришла. Только 2% россиян готовы вложиться в образование, если бы у них появился свободный миллион рублей. Почти половина положила бы деньги на вклад. Вот были такие данные опроса, которым делится ТАСС.
2: Ждем ваши отклики на номер +7 909 955 103 0, если удобно написать нам на сайте radioshanson.ru. Там есть ссылочка для ваших сообщений. Будем рады и просматриваем там тоже вашу корреспонденцию.
1: Сейчас звякнем монетой, ну и продолжим, дождитесь.
3: Городские встречи на радио «Шансон».
4: На радио «Шансон» реклама.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Специальная антикредитная карта Росбанкрот для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
10: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
12: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
13: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Ольга Алмазова и Михаил Барский только что в эфире «Шансона». У Миши, кстати, вчера был день рождения. Поздравляем с наступившим Новым годом. Пусть будет...
1: С наилучшими
0: пожеланиями. Да, яркий, творческий.
1: Вдохновенный.
0: Да-да-да. Миша, большущий привет. Ну, а сейчас вернемся в городские встречи и в те сообщения, которые вы пишете по нашей теме.
1: Федор пишет на сайте radioshanson.ru, чтобы что-то открыть серьезное, нужен миллион. Миллион долларов, уточняет Федор. Ну, прав, не поспоришь.
0: 81% участников опроса ответили, что вложились бы в обучение или повышение квалификации, чтобы в будущем зарабатывать больше. Видишь, вот какая инвестиция.
1: Ну, правильно.
0: 23% опрошенных тратят на образование и новые профессиональные навыки. Ну, вот как бы немного пока. Запрос на смену профессии в стране высокий. 2/3 слушателей онлайн-курсов рассчитывают получить новую специальность.
1: Ну, я так скажу, что наш человек, он отличается неким все равно фатализмом. То есть вот работать на перспективу, это редко кому удается. Поэтому вот на мой спич об отпуске откликнулась Любовь. Добрый вечер. Я бы потратила внезапно свалившиеся на меня деньги именно на отпуск. Моя мечта – поездка в снега к пингвинам. Где-то видела цену такого тура, около 2 миллиона всего-то. Но, может, и за 1 миллион можно найти. Я трачу все деньги именно на путешествия, не могу жить без новых эмоций. На прошедших выходных ездила в Приэльбрусье. Фотографии, кстати, прекрасные прилагаются. Очень страшно было на открытой канатке. Но зато какая память... И есть, что вспомнить-то.
0: Это тоже важно.
1: Да, вот эти живые впечатления ни с чем, так сказать, заменить с чем-то трудно. Группа «Сентябрь», не проходите мимо.

0: не спешите так.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
5: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». В субботу 10 октября в зоомагазине «Кошкин дом» скидка 10% на весь ассортимент. Успейте приобрести корма, лакомства, ветеринарные препараты и ветдиеты, современные средства гигиены, амуницию и многое другое по привлекательной цене. Приходите в «Кошкин дом» на Антикайнина 7А с 10 до 20 часов. Не забывайте, что скидка 10% действует 10 числа каждого месяца. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14, 18 и 36 квадратных метра. Имеются кабинеты с водопроводом под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32-21, а также по номеру 70426, код города 814-59.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
6: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
7: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: 18 часов. Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
1: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. С 2027 года изменится условие сдачи теоретической части экзамена на получение водительских прав. Кроме того, кандидатов станут фотографировать во время экзамена, а в аудиториях установят средства аудио-видеозаписи, они будут работать в реальном времени. Система должна быть защищена от несанкционированного доступа, при этом в кадр должны попадать рабочие места экзаменаторов и кандидатов. 1 марта также изменится правило, связанное с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения о ней уже есть в единой базе. Заболеваемость в Карелии под контролем. За минувшую неделю к медикам республики с симптомами ОРВИ обратились чуть меньше 6 тысяч пациентов.

0: через акустические системы и электросирены города. Проверка носит плановый характер. Жителей просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий при подаче сигнала. В Костомукше осудили вора-рецидивиста. 40-летнего местного жителя обвинили в краже, совершенной с банковского счета. По информации прокуратуры, мужчина во время застолья взял у потерпевшего мобильный телефон и перевел себе с чужого банковского счета 15 тысяч рублей. В ходе следствия обвиняемый вину полностью признал. Суд, учитывая рецидив преступления и прошлое наказание, приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон +7 995 554 74 18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность, осадков не будет, ветер юго-западный, сильный, порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня прогреется до +6 +9 градусов тепла. К этому часу у меня все новости, желаю всем хорошего дня.
1: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.
2: Он врывается в жизнь и уносит тебя на край света. Он играет с тобой, принося себя в жертву любви.

0: Евгений Кемеровский открыл новый час на «Синем шансоне». 18.06 в Москве. Здравствуйте, добрый вечер, друзья.
1: Добрый вечер.
0: Шоу «Городские встречи», Роман Шахов.
1: Юлия Степанова. Здрасте, здрасте.
0: Куда бы вы вложили свободный 1 000 000 рублей, владеете ли навыком копить деньги?
1: Вот на такие интересные вопросы отвечают сегодня наши слушатели.
0: Кстати, да, вот нам пишут, а мы как-то все сухо подходим к этому вопросу. Друзья, автору самого яркого ответа сегодня мы вручим музыкальный подарок. Mm. Это альбом Виктора Третьякова. Называется он «Бронепоезд» с автографом. Обратите внимание, автором. Виктора Анатольевича. Mm-hmm. Да, и вот такая здесь золоченая флешка стильная. Написано «Бронепоезд». Вот. Mm-hmm. Кому-то отправим, так что пишите. Номер вы знаете, надеюсь.
1: Плюс 7-909-955-1030. Я напомню, мне не влом. Так. Значит, очень небольшой процент россиян готов вложиться в образование, так сказать, в свои перспективы будущее. Причем зумеры платят за обучение немногим чаще остальных, 25% против 23% по всей выборке. Что вы бы сделали с миллионом, появись он у вас внезапно или запланированно? Напишите нам.

0: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Оферта действительна до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

дала, раскинула разлучница судьба. Кого на край земли, кого на небеса. Друзья, ну где же вы? Молчание в ответ. Молчат и те, кто жил, и те, кого уже нет. Я фотографии друзей перед собою разложу, и память самых лучших дней.

дороги до слез. Прижав рукой к груди, я их по жизни нес. Всех тех, кто близок был, кого душой любил.

0: разлучить.
1: Александр Дюмин только что в эфире «Шансона». Не забываем 9 октября у музыканта день рождения. В соцсетях напишите. Артисту будет приятно, да. Ну а сейчас вернемся к вашим сообщениям, которые приходят по теме нашей. Спасибо, что пишете содержательно и даже подписываетесь.
2: Сообщение от Газореза, нашего постоянного слушателя Александра Ивановича. Здравствуйте, если бы вас не слушали компетентные органы, может, я и написал бы что-нибудь интересное. Ага, ну ладно. Ни капли утрачу по необходимости на себя, на детей. Для меня дети главное. Я миллионов для них не жалел. Были бы они, если дядя подарит, то вложу в обучение детей и отчитаюсь. Александр Иванович, очень хорошо вас понимаем, дорогой Александр Иванович.
1: Кстати, ведь не только дети, можно помочь родителям, опять же, можно себе помочь с какими-нибудь медицинскими процедурами важными, да, тоже ведь себя не стоит забывать.
2: Да, да, там красоту навести, вот это.
1: Ну
2: вот,
1: и просто вот
2: резко помолодеть.
1: Все эти чекапы там, да. Вот эти процессы.
2: Да, пожалуйста, будут. Я вот в поликлинике была, да. Московская, мне это самый полный московский чекап, ни копейки не взяли.
1: Да.
2: Только кровь и остальное.
1: Только кровь пустили.
2: Нет, замечательно, прошло все бесплатно. Но да, здоровье, оно всегда требует вложений, если вы хотите быть бодрым долго-долго.
1: Вложитесь, напишите сообщение на «Шансон». Быть может, мы подарим флешку Виктора Третьякова именно вам.
2: Артист недавно был у нас в гостях, да, и оставил для вас подарки.
1: Пока же к музыке вернемся.
2: Плюс 7-909-955-1030 номер для сообщений. СМС тоже принимаем. Сообщение на сайт radioshanson.ru тоже можно написать, пользуясь соответствующей ссылочкой там же на сайте.

часто вижу по ночам и силуэт в окне твой одинокий замечал. Наверное, ты, как я, весны дыхание ждешь давно, и тянется рука открыть окно. Ах, мне бы догадаться.

0: Спасибо, Катя, Огонек. Любим, помним, дорогие друзья. Привет из Читы, нам пишет Николай Шунков. Как пел Вилли Токарев, где бы достать мне пару миллионов, я бы все их бабам раздарил.
1: Это первое, Николай, кстати, что пришло мне в голову сегодня.
0: Конечно, это шутка, пишет Николай. Если бы у меня был свободный миллион, я бы его пустил на евроремонт моего дома. При этом я бы только следил за процессом. На остальные деньги я бы обновил ходовую часть моей семерочки.
1: А вы считаете, что будут еще какие-то остальные после евроремонта?
0: Ну, и закрыл бы один из кредитов, поскольку мне его еще 3 года платить. В общем, никаких трат налево и направо я бы не допустил, только на благо дома и моей машины. Ведь пропить, проесть и прокутить можно все, а вот использовать для дела надо постараться.
1: Ну вот, между прочим, первое, ну, может быть, второе, что пришло мне в голову, что если бы на меня свалился не кирпич, а миллион, то, по крайней мере, даже не десятую часть, а добрую половину, ну, я бы раздала бы, ну, может быть, не бабам, конечно, а каким-то нуждающимся людям, потому что все, что внезапно падает тебе на голову, мне потом прилетает боком. Поэтому лучше эти деньги,
0: так сказать,
1: отдать. У меня правильно работает только то, что я сама заработала. Все остальное боком.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Я часто рассказываю о том, что цены на автомобили неудержимо растут. Но на то, что автомобиль перестает быть средством передвижения и плавно превращается в роскошь, также намекает обязательное автострахование. Согласно свежим данным аналитиков, по итогам третьего квартала 2026 года средняя стоимость полиса ОСАГО подскочила до 7 877 рублей. За неполный год цена выросла на ощутимые 16%. Причем только за последние три месяца подорожание составило почти 7%. География страховых аппетитов выглядит неоднородно. Абсолютным чемпионом по стоимости полиса оказалась Новосибирская область, где за заветную бумажку в среднем отдают 13 027 рублей. Не сильно отстают Хабаровский и Камчатский края. Автолюбители из Москвы и Приморья в среднем платят почти по 10 тысяч рублей. На этом фоне жители Ненецкого автономного округа и Псковской области выглядят настоящими любимчиками судьбы. Там застраховать машину можно за скромные 5,5 тысяч рублей. Лидерство среди страхуемых машин удерживает отечественная «Лада». На нее приходится почти пятая часть всех оформленных полисов. Российская ассоциация страховщиков напоминает, что для любителей регулярно участвовать в ДТП цены на полисы поднимут на четверть. Это самая застрахованная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте.

0: включайте поворотники.
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Радио «Шансон». Радио «Шансон». Москва. 103.0 FM.
2: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя.

0: Просто я устал.
1: Артур Руденко только что на радио «Шансон». Пока артист отдыхает, ведущие поработают. Татьяна Зайцева написала нам: «Добрый вечер, самые лучшие ведущие».
2: Спасибо. Спасибо.
1: «Свой миллион вкладываем постепенно в обучение сына. Конечно, его не хватит, но подкапливаем постепенно. Учится в медицинском вузе. 4-й курс. Еще 2 курса плюс ординатура впереди. Спасибо мужу. Основной доход приносит именно он. 250 тысяч в год обучения».
2: Но... Еще и долго, да, медицинский вуз.
1: Слушай, ну это здорово. Во-первых, это такая благая миссия, мне кажется, быть врачом, помогать обществу. Ну и, конечно, всегда человек будет заниматься интересной работой, которая еще и оплачивается.
2: И приносит огромную пользу людям.
1: Да, да, да.
2: Это важно для...
1: Татьяна, удачи вам, да, да, и большой привет.
2: Туся пишет: «Добрый вечер, Роман и Юля. Ох, я бы с этим миллионом наконец-то открыла свое ателье, давно вынашиваю эту мечту. Свою душу вложила бы во все это дело и работала бы, принося пользу и радость людям».
1: «Добрый вечер, любимое радио», пишет Татьяна Николаевна. «Если бы у меня был миллион, я бы погасила частично долг по ипотеке. Не романтично, зато актуально».
2: Понимаем.
1: Вот я здесь как раз...
2: Ты понимаешь.
1: Понимаю, да-да.
2: Я на это дело даже не покушаюсь.
1: А что бы вы... Плюс 7-909-955-1030. Сейчас небольшая пауза, после которой вернемся и продолжим.
3: Городские встречи на радио «Шансон».
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: теперь...
1: Заслуженный артист России Александр Маршал только что на вечернем шансоне. Наталья Гаврилова пишет: «А куда сейчас можно вложить? Я бы купила солдатам на все, что им нужно, вот в такое вложение».
2: Екатерина из Краснодарского края пишет: «Если бы у меня был свободный миллион, я бы купила золотые монеты и золотые слитки. Считаю, что это самые надежные и самые перспективные вложения для сохранения и увеличения капитала». Екатерина, спасибо. Краснодарский край.
1: Дмитрий на связи. Добрый вечер, дорогие ведущие. Я бы этот миллион вложил на благотворительность. Очень много детишек нуждаются в помощи.
2: И Оксана также написала: «Добрый вечер. Миллион я перевела бы на лечение детям или в детский дом. Это самое лучшее вложение. Придет больше миллиона». Ну, я имею в виду, наверное, видимо, карма. Вернется, карма наградит, да.
1: Татьяна: «Добрый вечер, любимое радио. Если бы у меня появился дополнительный миллион, но я думаю, что не хватит, то купила бы билет на полет в космос, чтобы посмотреть своими глазами на нашу прекрасную планету. А мужу бы сказала, что уехала в командировку и прислала классные фотки. Ну, а так как не хватает на билет, то отдам нуждающимся детям на лечение». Из Ульяновска пришло сообщение. Спасибо.
2: А вот землячка моя Анна из Саратова пишет: «Шансон с горячим приветом землячке из Саратова. Спасибо. Приятно. Миллион — это и много, и мало. Смотря для чего. Квартиру не купишь на эту сумму. Я бы сделала ремонт дома, а на даче новое большое крыльцо заказала бы, чтобы оно было как веранда. И летом теплыми вечерами сидеть на нем в уютном кресле, попивать чаек и смотреть на звезды под песни радио «Шансон». Анна, Саратов. Чувствую земляков. Правильно мыслите.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 38 дней. 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. К 2030 году избыточную массу тела могут иметь до 1 миллиарда человек. Это практически каждый второй взрослый, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что детское ожирение затрагивает каждого 10-го ребенка в мире, а каждый 5-й ребенок и подросток имеет избыточный вес. По ее словам, ожирение является общемировой проблемой. С конца 90-х годов рост заболеваемости среди взрослых во всем мире увеличился более чем вдвое. В свою очередь, академик РАН Наталья Мокрышева заявила, что проблема лишнего веса вышла за пределы медицинского сообщества и не является косметической. Фраза «Мы вам перезвоним после собеседования» не обязательно означает отказ. В Роскачестве заявили, что работодателю может потребоваться время для оценки кандидатов. Компания может продолжать встречи с другими соискателями, сопоставлять их опыт или согласовывать кандидатуру с руководителем. Пауза также может быть связана с обсуждением условий работы либо ожиданием решения по бюджету.

Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: придет весна.
1: Но прежде празднуем мы осень и к нашему радийному столу всех просим. Сергей Трофимов только что в эфире радио «Шансон», 19.06 в Москве. Здравствуйте, дамы и господа.
2: Добрый вечер.
1: Это «Городские встречи», Роман Шахов.
2: Юлия Степанова.
1: Спасибо за ваше сообщение.
2: Вопросики напомним.
1: Да, но куда бы вложили вы свободный миллион рублей, владеете ли навыком накопления?
2: Ольга пишет, если бы у меня был 1 миллион, половину точно на благотворительность отдала бы, остальное на лечение себя, своих родных и близких. Угу. Благое дело, благое.
1: Спасибо. Наталья, добрый день. Всегда была мечта, дочь, семья, свой дом и Мальдивы. Вот осталось к своему 50-летнему юбилею реализовать мечту про Мальдивы. Ну, люблю я путешествовать, не могу себе в этой мечте отказать. Работаю теперь на нее. А если бы кто дал миллион на мечту, вообще было бы круто. Санкт-Петербург.
2: У меня, кстати, есть подруга, моя однокурсница, моя ровесница. Она постоянно куда-то путешествует, причем иногда останавливается в хостелах, спит где-то на полу, там еще что-то, но она говорит, хочу посмотреть своими глазами весь мир, чтобы не на картинках, и в этом нахожу уже вот смысл своей жизни. Вот в эти, если у меня отнять путешествие, я просто умру.
1: Живите долго, пишите сообщения на «Шансон».

0: Группа «Рождество», Геннадий Селезнев, Ольга Селезнева. Только что здесь в эфире «Шансон». Одна из самых пронзительных песен не только в репертуаре «Рождества», но и вообще,
1: но и вообще
0: в нашем эфире.
1: На свете.
0: Да, Гена, спасибо большое. Вот, конечно, приходят такие песни, и потом они украшают эфир «Шансоном». Руслан,
1: молодость.
0: На связи, Московская область. Добрый вечер, дорогой «Шансон». Если бы у меня был свободный миллион, я бы его потратил на покупку комнаты в коммунальной квартире, где более 20 лет живу. Одна комната принадлежит другому собственнику в трехкомнатной квартире. Да и собственник неизговорчивых. Дай бог ему здоровья. Возможности приобрести им как таковой нет. Увы, да и свободных денег нет, как у многих. Всем хорошего осеннего вечера. Руслан, держитесь.
1: Московская область. Да. Как это понятно? Возле столицы. А вот Газарец прослушивает. Что нужно сделать, чтобы Третьякова получить? С днем рождения его поздравить, как самого Виктора Анатольевича.
0: Слушайте, у Виктора Анатольевича 7 марта день рождения, поэтому не сейчас. Дело в том, что вам необходимо просто написать классное сообщение по теме. Вот яркое, интересное, самобытное, и до конца этого часа мы вручим кому-то альбом Виктора Третьякова «Бронепоезд», альбом 2026 года на стильной флешке золотого цвета.
1: С автографом. Красота. Антон пишет: «Любимое радио, вложил миллион, не свой, кредитный, почти 5 лет назад в свою супругу, и она стала вести фуд-блог». Ну, если в переводе на русский, значит, про еду. «За это время мы добились 80 тысяч подписчиков, участия в проектах на телевидении, и в соцсетях. В этом году у дохода блога окупили расходы, и мы вышли в долгосрочный плюс. Называю свою супругу своим самым лучшим проектом в жизни. Ей нравится любимое дело. Антон из Красногорска». То есть в бизнес супруги вложились, да?
0: Ну, в ее увлечение все-таки, понимаешь, бизнес-то он потом стал бизнесом. Сначала это же было страсть.
1: Ну, это смотря
0: такая,
1: как задумывалось.
0: А в любом сейчас случае здорово. Выглядит красиво.
1: Смогли монетизировать увлечение супруги.
0: Вот, спасибо. Да? Надежда из Воронежа. Добрый вечер, радио «Шансон». Я бы путешествовала.
1: Все?
0: Да. Все.
1: Отлично, Надежда.
0: Вот куда путешествовать? Где, да? Восток,
1: везде,
0: запад.
1: Вот везде. Азия, например, хорошая.
0: Анатолий Полотнов, Федя Карманов, наши гиды.
1: Да?

0: Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Калая Мария Поэт требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 110 тысяч рублей. Телефон 921-700-68-04. Скачать и заполнить анкету для трудоустройства можно на официальном сайте или в офисе компании.
2: Хроническая усталость, дискомфорт в животе, вес не уходит. В клинике «Санис» врач-гастроэнтеролог Яна Бритвина найдет причину. Запишитесь на сайте или по телефону 55 96 98 без кода города. Есть противопоказания. Консультация специалиста обязательно.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: только не боялись мы его.
1: Михаил Круг, группа «Попутчик», только что здесь на вечернем шансоне. Посмотрим, что еще вы пишете. Туся добавляет: «Ой, я бы еще этот миллион потратила бы себе в радость и отправилась бы на бархатный шансон. Один раз живем, можно было бы себе позволить такую роскошь. Миллион приди в мой карман и срочно».
2: Уже заклинает уже Туся. Я вот честно скажу, вот с годами, как-то раньше я могла пофантазировать, о, если бы у меня было, а потом все, что начинается на «если бы», вызывает прям у меня, ну, не то чтобы злость, но, в общем, такое. Так вот, будет миллион, разберемся, куда потратить. Угу. А по вот эти «если бы», «докабы», вот это все, ну...
1: А как же удача? Мы же ее привлекаем, понимаешь?
2: Ну вот, я про удачу уже говорила,
1: да,
2: что когда мне показалось, что большая удача на меня упала,
1: угу,
2: вот, все это закончилось потом, что мне за эту удачу потом еще и очень быстро прилетело.
1: Может, мы ее прокачиваем, Юль, понимаешь?
2: Да? Может быть.
1: Наталья пишет: «Здравствуйте, уважаемые ведущие. Если бы лишний миллион, то часть отдала бы нашей сельской волонтерской группе для приобретения материалов для плетения сетей. Нам сейчас не хватает 9 тысяч. Еще оплатила остаток за обучение дочери в вузе, оплатила обучение внука в платной школе, помогла детям и доделала бы ремонт в квартире. Остальное на счет пусть капают проценты. Слушаю вас каждое утро. Еду на работу, на выходных, дома, пока занимаюсь разными делами. Спасибо, любимое радио». Наталья, спасибо вам.
2: Очень много милосердных людей, между прочим, среди наших радиослушателей. Вера пишет: «Добрый вечер. Впервые пишу. Если бы мне упал миллион, я бы потратила на восстановление здоровья и благотворительность, на лечение маленьких детей».
1: Плюс 7-909-955-1030. Куда бы вы вложили свободный миллион рублей? Владеете ли навыком накопить деньги или деньги как сквозь пальцы вода?
2: А то мы все время говорим, что если он откуда-то упал, этот миллион, а может быть, вы его сами, честно, накопили. Вот. Ну, тоже куда бы
1: только
2: потратили.
1: Так.
0: Друг мой Колька, зуб железный, с виду легкая рука, для науки

Друг мой Колька, окаянный, от горшка все сходит с рук. Он не курит и не пьяный, то ли не хочет, то ли не дух.

пролетает. Ох, как бойко, жизнь вокруг и всадник лих. И у Кольки тоже койка, и стол привинчен на двоих.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.
4: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая,

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Народный артист России Михаил Шуфутинский только что в эфире, ну а 14 ноября на «Эх разгуляет 2026». Всех приглашаем в лайф-арену, категория 12+, подробности на сайте radioshanson.ru.
1: Рекомендуем танцпол. А вот это действительно место, где можно эх разгуляться и попеть, и потанцевать вместе с любимыми артистами.
0: Дорогие друзья, спасибо за ваше сообщение. Посмотрим, что есть еще от Лены Тимаковой. Добрый вечер. Хочу, если бы миллион был, то потратила на переезд. Скоро у нас реновация. Оставила всю старую мебель, купила все новое в квартиру. Это только мечтаю, пишет Лена.
1: Николай Шунков опять отзывается. Есть простой вариант сделать миллион рублей. Ну-ка. Не есть, не пить, никуда в магазины не ходить. И за год как раз и наберется желанная сумма. Но этого как раз хватит, чтобы потом лечить гастрит и язву желудка. Да вы юморист, Николай. Я посмотрю.
0: Николай, берегите себя.
1: Да, так лучше деньги держать в банке под проценты. Это уже подсказывает моя мама Наталья Евгеньевна. Привет вам, Наталья Евгеньевна. Из Читы вот такое у нас сообщение.
0: Елена не указывает, где слушает радио «Шансон». Пишет следующее. У меня будет миллион, я его потрачу на ремонт своего дома. Ну, по-моему, хорошее вложение.
1: Ну, да, да. Так вот, в целом, конечно, первым делом приходят мысли о недвижимости, но миллион – это та сумма, которая может быть одним из кирпичиков, да,
0: а вот если
1: в
0: на
1: деле
0: отдых,
1: приобретения.
0: То это как раз...
1: А вот если... Ну, я говорю, мне смешно. Я подобную сумму держала только один раз в жизни в руках, когда продала свою первую машину. И немедленно от нее избавилась, переведя деньги детям. Потому что мне как будто руки жгли. Или просто не надо мне столько, не надо.
0: Ой, друзья, вопрос денег, конечно, такой. Мы сейчас надеваем огнеупорные перчатки, потому что у нас коммерческая часть эфира, чтобы не обжечься. Ну, а потом продолжим.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена на перепродаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
6: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма» по четвергам в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Александр Марцинкевич и его кабриолет. Питеру привет, особенно Всеволожску отправляем привет. Спасибо за замечательную музыку. И спасибо вам, друзья, за сообщения, которые приходят по теме.
1: Вот уже практически под финал прилетело тут, знаете, ой, история просто леденящая душу. Лучшее радио в мире. Я бываю в Африке, бывала в Африке, и чтобы развлечь местный народ, находил в интернете радио «Шансон». И они понимали. Вот что за великая сила музыки. Миллион один раз держал в руках. Ровно час мой благодарный заказчик одолжил мне на создание собственной столярной мастерской. Решил прокрутить, отдал жулику. Ну, в общем, такая, короче. И если у меня бы еще раз снова оказался в руках миллион, я бы своими золотыми руками построил цех с четырьмя чугунными станками.
0: Ого.
1: И не мечтал бы поехать в Африку. Жаль, не подписано. Ну, тут, слушай, прям история в жизни. Вот просто.
0: Ой, кино. Спасибо, это здорово. Ну, действительно, пофантазировали. Я думаю, что не спугнем мы удачу и у кого-то, да то, что у всех, кто написал, все это должно, мне кажется, сложиться. По крайней мере, я от души желаю. Кому мы вручаем? Сообщений много, разных сообщений. Спасибо за сообщение про СВО. Действительно, это тоже важно. Но мы писали вот, куда бы лично вы, для себя. Свой миллион вкладываем постепенно в обучение сына. Конечно, не хватит, но накапливаем постепенно. Учится в медицинском вузе, 4-й курс. Вот ординатура впереди. Мужу спасибо за то, что он приносит основной доход. Вот Татьяна Зайцева написала. Туда мы отправляем.
1: Мы решили,
0: бронепоезд.
1: Внести свою лепту.
0: Виктора Третьякова с автографом артиста. Татьяна Зайцева, принимайте поздравления от радио «Шансон». Но у нас есть еще один бронепоезд.
1: Угу.
0: Так что, друзья, не переживайте. И, быть может, завтра он станет вашим.
1: С запасного пути-то и выйдет. А мы, да, решили внести свой вклад в образование все-таки нового, очень умного, хорошего, эмпатичного врача.
0: Да. И мы с вами свяжемся, расскажем, как вы, собственно, заберете эту красивую золотую флешку с альбомом Виктора Третьякова. Мы вернемся завтра. Очень скоро здесь появится Ирина Сотникова. Хорошего вечера. Юлия Степанова.
1: Роман Шахов.
0: Пока, друзья.
1: До завтра.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карелавто».
3: Денег на льготные автокредиты станет меньше. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Центральный банк ждет стабилизации топливного рынка до конца года. Такой прогноз недавно дали в проекте денежно-кредитной политики. Это значит, что рост цен на бензин остановится. А это благотворно повлияет на инфляцию в целом. Дело в том, что рост цен на топливо заложен в цену абсолютно любого товара на полках магазинов. Напомним, с августа в стране были перебои с бензином. Сейчас ситуация постепенно нормализуется. В ряде регионов очереди на заправках уже пропали. Но до сих пор есть и проблемные регионы. Денег на льготные автокредиты станет меньше. На два ближайших года правительство сократило программу субсидирования покупки новых автомобилей втрое. Выделит 7 миллиардов рублей в год. Поддержка на уровне 25 миллиардов, как сейчас, свернется только в 2029 году. Изменения повлияют на льготные категории населения – учителей, врачей, участников специальной военной операции, семьи с детьми и инвалидов. Если планируете покупку в следующем году, с ней надо будет поторопиться. В Ростове-на-Дону произошел громкий коррупционный скандал. Бывшего командира батальона ДПС осудили за взятки от компании по эвакуации автомобилей. За деньги полицейский приказывал подчиненным выписывать протоколы за неправильную парковку. После этого машину увозили на штрафстоянку. Экс-полицейский получил 2,5 года условно и штраф 700 тысяч рублей. Если сталкиваетесь с подобной проблемой, обращайтесь в суд. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карелавто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карелавто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. Каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио
2: «Шансон». 20 часов, Костомукша.
3: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
4: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. С 2027 года изменится условие сдачи теоретической части экзамена на получение водительских прав. Кроме того, кандидатов станут фотографировать во время экзамена, а в аудиториях установят средства аудио-видеозаписи, они будут работать в реальном времени. Система должна быть защищена от несанкционированного доступа, при этом в кадр должны попадать рабочие места экзаменаторов и кандидатов. 1 марта также изменятся правила, связанные с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения о ней уже есть в единой базе. Заболеваемость в Карелии под контролем. За минувшую неделю к медикам республики с симптомами ОРВИ обратились чуть меньше 6000 пациентов. В целом уровень заболеваемости сейчас ниже эпидпорога на 17%. Незначительно, но за неделю количество заболевших даже снизилось на 3%. Это произошло за счет детей младшего и школьного возраста, где заболеваемость упала сразу на 26%. В остальных возрастных группах, напротив, отмечен рост. В основном в регионе сейчас циркулирует парагрипп, риновирусы и сезонный коронавирус. Случаев гриппа пока не зафиксировано. Проверку сирен в Карелии перенесли. Запланированное на 7 октября мероприятие не состоится. Его перенесли на пятницу, 9 октября, по решению председателя правительства Михаила Мишустина. Местные власти Костомукши проинформировали об изменении даты проверки системы оповещения. Меняется только дата, время остается прежним, с 10.40 до 11.10. В этот промежуток сигнал «Внимание всем» будут транслировать через акустические системы и электросирены города. Проверка носит плановый характер. Жители просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий при подаче сигнала. В Костомукше осудили вора-рецидивиста. 40-летнего местного жителя обвинили в краже, совершенной с банковского счета. По информации прокуратуры, мужчина во время застолья взял у потерпевшего мобильный телефон и перевел себе с чужого банковского счета 15 тысяч рублей. В ходе следствия обвиняемый вину полностью признал. Суд, учитывая рецидив преступления и прошлое наказание, приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин

Играет и поет не Дасен, но не менее яркая звезда шансона Евгений Григорьев на волнах самого душевного радио. А в студии приветствую вас этим вечером я, Ирина Сотникова. Проведем вместе несколько часов ближайших. Сейчас в столице 20.06. Пусть этот вечер пройдет у вас легко, непринужденно, в теплой обстановке и компании любимых артистов. Прямо сейчас Инна Вальтер на шансоне, песня под названием «Лети».

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ксюша, песня хороша. Это Игорь Слуцкий на волнах вечернего шансона. Еще больше любимых композиций можно услышать вживую, кстати говоря, на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Порадуют нас с вами любимые шансонье Михаил Шафутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Ярослав Сумишевский, Михаил Шелик и другие артисты. Возрастное ограничение мероприятия 12+. А эфир далее продолжит как раз-таки один из участников «Разгуляя» Григорий Лепс. Подробности на радиошансон.ру. Билеты там же. 14 ноября. Столичная лайф-арена. Всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй». Ждем.

мальчики, свои еврейчики, избавят быстро вас от скуки и тоски. А по Бродвею ходят люди ротозеи, они, как правило, при шляпе и в пенсне, наклончик в сторону, карманчик в спорон.

0: на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

и 20 минут, как и я к вам тоже вернусь, дорогие мои, уже в следующем часе в 21.00 по Москве начнется программа ваших приветов и поздравлений только для вас. Все, что накопилось за этот день в вашей душе, пожалуйста, пишите нам, передавайте ваши добрые, теплые, нежные слова, поздравляйте с днем рождения, может быть, еще какие-то события. Плюс 7-909-955-103-0 работает мессенджер Макс. СМС также отправляйте.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всем бодрости, духа и оптимизма в нашей компании. Вас приветствует Дима Казанцев. Желаю продуктивных идей и высокой мотивации каждому.

0: потеряться.
1: Друзья, есть такая, друзья, есть такая народная мудрость. Если вам кажется, значит, вам не кажется. И вроде...

Школа, школа, я скучаю. Жизнь похожа на математику, не на науку, а на урок алгебры. Если перестаешь решать задачи, то их становится очень много, и это превращается в одну большую проблему. Поэтому, если скопилось много забот, начните с малого. После беритесь за дела более важные под хиты на любимой волне.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Трудности, тяготы и лишения только закаляют нас. Мы становимся сильнее. Хейтеры рано или поздно замолчат, когда мы докажем свою состоятельность себе и всему миру совершенными делами, а не словами.

0: Под музыкальные ритмы боремся с негативными мыслями, которые вгоняет постоянная суета современного человека. Чтобы отвлечься от дурных мыслей, стоит принимать контрастный душ, пить кофе или ароматный чай. И в обязательном порядке заменять грустные думы на мысли о чем-то приятном. Под любимые хиты на дорогой сердцу волне. Ну и побольше движения, физкультуры и прогулок.
1: В тиши перевал, где скалы ветрам не помеха, помеха на кручах таких, на какие никто не проник, никто не проник. Жило-поживало веселое горное, горное эхо, оно отзывалось на крик, человеческий крик. Когда одиночество комом подкатит под горло, и сдавленный стон еле слышно в обрыв упадет, крик этот о помощи эхо подхватит, подхватит проворно, усилит и бережно в руки своих донесет. Должно быть, не люди, напившись дурмана и зелья, чтоб не был услышан никем громкий топот и храп, топот и храп.

0: в рот ему сунули кляп. Всю ночь продолжалась кровавая злая потеха, потеха, и эхо топтали, но звука никто не слыхал, никто не слыхал. Утру расстреляли притихшее горное, горное эхо, и прыснули слезы, как камни из раненых скал. И прыснули слезы, как камни из раненых скал. И прыснули слезы, как камни из раненых скал.
1: Под музыку проще бороться с хандрой и стрессами. Скажу больше. В жизни каждого случается что-то наподобие осени. Этакий кризис среднего возраста. Ему подвержен каждый человек. Примерно от 40 до 60 лет. Но, насколько я понимаю, подобный кризис помолодел. В этом состоянии тебя сопровождает неуверенность в себе, сожаление о сделанном выборе, а также мысли о возможной смерти. По разным опросам, кризис среднего возраста испытывают до половины людей старше 50 лет. Нужно уметь посмеяться над собой. Все не вечно, и кризис в том числе.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Каждый новый человек в нашей жизни – это новые слова или тишина, это новые дела или безделье. Каждый из нас несет определенный заряд. Но те, кто ворчал, когда было плохо, ворчит и тогда, когда хорошо. Поэтому побольше светлых мыслей под хиты на любимой волне.

Места часто бывает маловато, даже в отношениях. Все очень просто. Кому-то элементарно не хватает места в этой связи. Возможно, нарисовался любовный треугольник. И мы сразу якобы перестали развиваться, нам нужно накачать пресс и срочно похудеть. И, безусловно, больше зарабатывать. Проходили мы такое. В отношениях участвуют двое. И женщина, и мужчина. Поэтому вкладываться в них необходимо каждому человеку, независимо от пола.

А вы замечали, что красивые глаза чаще у тех людей, которые улыбаются? Глаза могут многое рассказать о наших намерениях, желаниях и даже самочувствии. Говорят, например, что глаза у человека грустные. Ты начинаешь оправдываться. Да нет, они не грустные, просто не выспался. Как будто бы нельзя существовать с грустными глазами.

0: небе звезды тусклые тают, как во сне.
1: Нынче время грустное стало по весне.

0: Заворачивай, Махмуд.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Тут кое-что интересное нашел. Психологи рассказали, что необходимо делать для улучшения качества сна. Как сообщает газета.ру, нужно ложиться и вставать в одно и то же время каждый день, избегать кофеина и, конечно, тяжелой пищи за несколько часов до сна. Кроме того, эксперты рекомендуют ограничивать использование гаджетов перед сном, так как синий свет мешает выработке мелатонина.

От знакомых песен к рассуждениям. Один человек нуждается во внимании, другой хочет, чтобы его оставили в покое. Третий колеблется и не определился, чего желает от жизни. Да, жизнь — это импровизация и неопределенность под музыку на любимой волне.

Только раз бывает в жизни встречи, только раз. Ереван, Баку, Тбилиси, чудо-города. Я по ним скучал в Нью-Йорке долгие года. Я в Америке, в Нью-Йорке получил наказ. Ваши земляки просили

0: глупых солдат!
1: В эфире «Мысли вслух». Как перестать обманывать самого себя? Большой-большой вопрос. Мы сами себе многое напридумывали и требуем от окружающих каких-то авансов. Нужно проснуться и стать осознанным.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Тут недавно прочитал в сети, что темные круги под глазами возникают, когда организму не хватает витамина С, железа или цинка. Например, продолжительная многочасовая работа за компьютером или за рулем – это значительная нагрузка на глаза, из-за которой тоже нередко возникают темные круги. Поэтому по возможности не забывайте про отдых.

Я устал тянуть свой срок, но пропел и мой звонок. Покричи, душа моя, покричи. Если сердце поутру не шалило быть добру, постучи еще чуть-чуть, постучи. На пороге помолюсь и уйду, не оглянусь. Что-то крикнут кореша мне во след. Впереди у них года, может, свидимся, когда? Может, свидимся, а может и нет.

строка, к сердцу тянется рука. Я присяду отдышаться в траву. Пусть толкуют про свое, надо мною воронье. Не дождутся, я еще поживу. Обойдется как-нибудь, отдохну и снова в путь. К новой воле привыкать нелегко. Впереди другая жизнь, я скажу себе, держись. Все, что было, все теперь.

Как говорит мудрость социальных сетей, все самое важное произойдет в назначенный судьбой момент. Честно говоря, надоело ждать. Пожалуй, пора действовать.

0: Твоя А.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.

0: Очередной рабочий забег подходит к окончанию. Всем бодрости и радости, несмотря ни на что. В студии был Дима Казанцев. Пока-пока.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
2: Москва бизнес-ланч. Москва.

0: Жанровая песня открыла очередной час на шансоне. Михаил Круг. В Москве 22 часа и 3 минуты. Мы с вами проведем вместе ближайший час. Меня зовут Ирина Сотникова. На шансоне далее Александр Розенбаум. Маэстро, держи свой такт.
1: Ножик медный зажав в кулаке. На удачу, чтоб быть ей узнанным. Я всю жизнь с

все не так. Держите такт в любой из тем. Держите темп, коль все не так. Держите такт в любой из тем.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: Гадалки не ходи. У всех поклонников шансона есть возможность попасть на легендарный концерт, где буквально стираются границы между сценой и залом. Радио «Шансон» приглашает вас на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в «Лайф-арену». Я напомню, что самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. У нас в эфире далее тоже не песни, а праздник какой-то. Послушаем с вами Миролюбову чуть позже, группу «Лесоповал», а прямо сейчас маэстро Игорь Крутой на волнах шансона.
1: Но хотел

и он снова кружит надо мной. Линейки косые, как дождик, в них строчки размыть не смогли. Летает журавлик, как может,

0: вами Сергей Трофимов. Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один.
1: Если шеф вас завалит,

0: денег нет? Какой же имамоты?
1: Ты в бутике ходишь без гроша. Юджи, Юджи.

Сергей Трофимов на шансоне. Только что модная история под названием «Ямамото». На столичных тем временем 22:45. Мне остается лишь пожелать вам доброй ночи. Набираемся сил на предстоящий рабочий день. Завтра уже четверг, а там до пятницы рукой подать. Держитесь. С вами Ирина Сотникова. Музыкально прямо сейчас Александр Маршал на шансоне. Всем пока.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Сосед мой дрянь, мне зла не хватит, такая рань, а он огорбатит и в рот зимой кидает сливы, по что не в мой? Несправедливо, все бы ничего. Но давит жаба, ведь у него такая баба, вся из себя, как кружка пива, и не моя. Несправедливо.

сосед допросится. В большой избе сосед жирует, живет себе, и в ус не дует. И джаз-музон врубает вшивый, что ж не шансон? Несправедливо. И как-то днем, хлебанув компота, подпер я лбом его ворота.

бросится. Он от души роганулся матом, сказал: «Паши!» И дал лопату. Нароешь ей сокровищ дива, и все окей.

Спросила простодушно, что, брат, скучно? Я какая-никакая, все ж душа.

сад. Греет ночь, холодный месяц, в дом пришел со скрипом лестниц листопад. А я рад, что снова осень, как-то в ней спокойней, в общем, знаешь, брат. Твой сегодня день рождения, в одиночестве спасения не ищи.

Греет ночь холодный месяц, в дом пришел со скрипом лестниц листопад. А я рад, что снова осень, как-то в ней спокойней, в общем, знаешь, брат. Твой сегодня день рождения, в одиночестве спасенья не ищи. Я всегда с тобою буду,

0: жизни вновь и вновь.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

лукоморья больше нет. От дубов простыл и след. Дуб годится на паркет, так ведь нет. Выходили из избы

33 богатыря порешили, что зазря берегли они царя и моря. Каждый взял себе надел, кур завел и в ём сидел, охраняй свой удел, не удел. А подрав зеленый дуб, дядька их не сделал сруб, с окружающими туп стал их груб. И ругался день-деньской бывший дядька их морской, хоть имел участок

здесь и вправду ходит кот. Как направ, так поет, как налев, так загнет анекдот. Но ученый сукин сын цепь золотую снес в торксин и на выручку один в магазин. Как-то раз за божий дар получил он гонорар.

Бородатый черномор, лукоморский первый вор. Он давно Людмилу спер, ох, хитер. Ловко пользуется так, тем, что может он летать. Зазевающий он хватит и текать. А коверный самолет сдан в музей за прошлый год. Любознательный народ так и прет. И без запас старых рыч пап ворует хныч, не хныч. Ох, скорей его разбей, паралич. Нету мочи, нету сил, леший как не допил.

бархат не носил, снова леший голосил, а коры, поскольку кил приносил, надрывался издаля, все твоей забавы для. Ты жалеешь мне рубля, ах ты тля. И невиданных зверей, дичи всякой нету ей, понаехала за ей егерей. Так что, в общем, не секрет, лукоморья больше нет, все, про что писал поэт.

любя никого. Одинокая сталость гонит ветер со злом.

Жизнь проходит, течет словно речка. Снег осенний кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Чтоб ты видела, как одиноко мне, когда замерзает река, и как сердце

эти я берегу много лет. Нет мне дороже всех женщин на свете, чем мамы, которой нет.

В твоей жизни ошибка, это ты, без сомнения, сам. Ты меня никогда ведь не слушал, поступал на свой риск и страх. Что ж теперь

Мы за это заплатим сполна. Потому буду жить я у речки и писать до последних дней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе было, мама, теплей.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Праздный день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 16 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

слегка. А когда все понял, то сказал: садись. Покатаемся, клиентов нет пока. Ну и значит, побеседуем за жизнь.

жизни ерунды не напороли. В какие только соловки не забрели. Ну в сериале там актеры в нашей роли, а мы же сами эти дерзости прошли. Жизнь имеет формат, ну такая новелла. А кто любит кино, ну такой сериал. Что и как у кого, ну какое нам дело? Наша жизнь

формат. Ну такая новелла. А кто любит кино, ну такой сериал. Что и как у кого, ну какое нам дело. Наша жизнь — это мы, я другой не видал. Как говорят, чем больше дров, тем меньше леса. А мы с тобою это поняли.

жизнь имеет формат, ну такая новелла. А кто любит кино, ну такой сериал. Что и как у кого, ну какое нам дело? Наша жизнь — это мы, я другой не видал. Жизнь имеет формат,

Помнишь, как мы гуляли? Помнишь, как провожал? А когда расставались, как рубашку порвал? И досталась случайно твоя запонка мне. И ее я сквозь годы пронесла на себе. На допросы носила, словно крест на груди. И небесная сила помогала идти. По этапам возила, через все пронесла, как иконку хранила, как могла, берегла. А в бараке

лишь запонку эту я, молясь, сохраню. И поверь мне, надену на рубашку твою. И поверь мне, надену на рубашку твою.

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Мать моя женщина! Это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
5: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
4: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
5: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
4: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
5: Только пипидастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: Темная ночка на радио «Шансон».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.